0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Домбова. Здравствуйте. Первые документы получили 10 юных жителей окружной столицы. В Анадыре прошла торжественная церемония для учеников городского лицея, средней и основной школ. Паспорта подросткам вручил глава города Сергей Спицын. Каждый участник также получил конституцию из рук подполковника полиции Андрея Алферова. Мероприятие организовали в рамках всероссийской программы движения первых «Мы граждане России». Представитель регионального совета движения первых Виолетта Зюзина отметила, что этот день должен запомниться подросткам как важный шаг во взрослую жизнь.
2: Здесь проходило мероприятие в рамках проекта «Мы граждане». Этот проект предполагает выдачу паспортов 14-летним детям в торжественной обстановке с воспитательно-образовательным аспектом. Сегодня получало 10 человек паспорта, все ребята из городского округа Анадырь. Этот проект осуществляется на постоянной основе. Как только набирается количество детей, готовых к торжественной регистрации, мы ее сразу проводим, приурачивая ее к ближайшему какому-то празднику.
1: Программа действует по всей Чукотке. С начала года в торжественной обстановке паспорта получили 55 ребят из Анадыря, Анадырского муниципального округа, Чукотского района, а также муниципальных округов Певек и Эгвикинот. Пространство с символом сердца создадут в центре Анадыря. Строители уже приступили к обновлению площадки на улице Отке возле магазина метро. С территории уже почти убрали старую бетонную клумбу, облицованную камнем. На ее месте подготовят ровное основание и установят арт-объект «Две руки, сложенные в форме сердца». Вокруг появятся скамейки и 4 энергосберегающих фонаря. Рабочие также заменят бордюры и изоляцию теплотрассы. Обновят подпорную стенку и приведут в порядок расположенный рядом теплый павильон. Закончить благоустройство должны до конца этого года. Стоимость работ превышает 17 миллионов 200 тысяч рублей. Пятиклассники начнут изучать новый предмет. Учебный курс «Духовно-нравственная культура России» появится с начала второго полугодия этого учебного года. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в следующем учебном году его начнут изучать шестые и седьмые классы. Кравцов подчеркнул, что курс ДНК России призван формировать у школьников традиционные ценности. В его основу лягут биографии выдающихся соотечественников, государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых, а также героев специальной военной операции. Ранее 11 сентября Кравцов сообщил, что старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне. И в завершении выпуска: этим летом российские курорты победили в борьбе за туристов. Как пишет газета «Известия», к началу осени 60% всех бронирований пришлось на отечественные курорты. Главным фаворитом стал Краснодарский край с 40% заявок. В числе лидеров также Кавказские минеральные воды. Самым востребованным форматом остался пляжный отдых. Кроме того, россияне выбирали санатории и поездки по крупным городам. Те, кто отправился за границу, чаще бронировали Абхазию, Грузию и Узбекистан. А в сентябре первое место среди зарубежных направлений заняла Турция. Спрос на нее вырос более чем вдвое. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер Telegram 924-666-0506. До встречи в эфире.
0: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: верную.
1: Накину худи, прыгну в М5, макан на всю, и ветер дует. Пока ты где-то там по барам жмешь другую.

Пелкина. И да, буду нести пургу обязательно. Что еще делать? Из важного и основного, из того, что не является пургой, понедельник, друзья, наступил. 14 сентября мы с вами наслаждались чудесными выходными. Я, наконец-таки, акклиматизировалась, выспалась и готова к новой неделе. Очень бодренько. Плюс 8 за окном тоже бодренько. Ощущается, как плюс 5. У нас 14 сентября. И знаете что? Сегодня, оказывается, церковное новолетие и миротворный круг. Я пыталась понять, что это такое. Вообще, это смена годового цикла светского общества. У нас отмечается 1 сентября, а это вроде как православная церковь. Такой вот Новый год отмечают. Ну, я уверена, что многие уже обратили на праздничный календарь. Я же решила поздравить обязательно всех гостей, жителей Чукотки, которые отмечают этот день. Пусть этот особый период принесет вам мир, гармонию, уважение к традициям. Уверена, эти поздравления могут звучать каждому, кто настроен на нашу чистоту. Даже студентам, которые, может быть, тоже слушают нашу пургу.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 14 сентября 1936 года. Одна из образцовых московских школ.
4: А теперь, дорогие первоклассники, я хочу представить вам ветерана гражданской войны Семена Ивановича Шашкина, да.
5: Аще?
4: Я говорю, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как вы воевали, Семен Иванович?
5: Воевал ты?
4: Да.
5: Я уезжаю, я как все помню, в степи на коне. Глядь направо, ёж твою Митю. Глядь налево, ёж твою Митю.
4: Вот, блин, память, блин, а!
0: Вот так незатейливо, в неформальной обстановке и начали 14 сентября 1936 года проходить в советских школах первые уроки мужества.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: как ждала тебя, Вова?
1: Практически так же, наверное, ждала, как я ждала полную версию фильма «Убить Билла», режиссерскую, и дождалась 18+, если вдруг кто решит повторить мой подвиг многочасовой. И да, оно того стоило, неожиданно, но только для тех, кто является поклонником. Остальным будет так же, наверное, неинтересно, как и просматривание первых частей. Собственно, не об этом, а о том, что любимые фильмы – это здорово, потому что они нам помогают иногда уйти в другой мир, который помогает преобразовать то самое ощущение внутри маленького отпуска. Хочется прям посреди дня схватить попкорн, устроить поудобнее и посмотреть любимый фильм. Но делать это можно только, если у вас обеденный прерыв. Кстати, 12:24 ровно на часах в студии. И мне кажется, столько легкой мечты мы сейчас с вами услышали, что пора вспомнить о том, что сегодня понедельник, который ворчит, иногда подкидывает приятные сюрпризы, случайную улыбку незнакомца и горячего кофе, а иногда наоборот. Так что запланируйте на вечер просмотром любимого кино, а пока все-таки мы вспомним тот самый день недели, который почему-то все считают плохим. А я думаю, просто вы неправильно проводите выходные.

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня у нас кошки, точнее породы кошек, которые люди умудрились вывести за последние 500 лет. И вот тут есть небольшой подвох. Новых кошек мы, конечно, не одомашнили. Домашние котики вообще появились гораздо раньше. Зато в последние пару веков человечество наконец решило: а давайте еще сделаем их с короткими лапами. Большинство современных пород действительно очень молодые. Например, мейн-кун сформировался в США в 19 веке, а рэгдолл появился только в 60-х. Последнего, кстати, создала американка Энн Бейкер. Она скрестила несколько домашних кошек и получила большого пушистого товарища, который отличается удивительно спокойным характером. А потом селекция окончательно поняла, что остановиться уже невозможно. В 61 году в Шотландии нашли кошку по имени Сьюзи с необычно загнутыми ушами. От нее пошла порода Scottish Fold. То есть однажды человек увидел кота и подумал: уши хорошие, но давайте сложим. Сфинкса начали выводить примерно в те же десятилетия из естественной мутации, из-за которой кошки рождались почти без шерсти. А бенгальскую вообще создавали с участием азиатской леопардовой кошки, чтобы получить домашнего питомца, который выглядит так, будто сбежал из сафари-парка. И забавно, что собакам человек веками придумывал работу, а кошкам в основном придумывал внешний вид. Охранять дом – пожалуйста, пасти овец – тоже можно, но сначала сделаем ей кудрявую шерсть. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты – свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты –

гипноза от Мальвок и Сюзанны и слегка поплыл в фокус. Если у вас, не переживайте, это просто магия ритма. Песня и правда ловит свой поток и на пару минут отключает все надо и срочно. Ну и чтобы не унестись в этот гипноз слишком далеко, держите быструю шпаргалку для перезагрузки. 15 минут прогулки без телефона, 10 минут тишины с любимой кружкой в руках, 7 минут теплого душа и даже 5 минут полной тишины уже здорово помогают сбросить перегруз. Не терапия, но как экспресс спасения, особенно в понедельник вечером, для нервной системы идеально. Вполне рабочий вариант. Чтобы сменить гипнотический вайб на что-то солнечное и доброе, предлагаю послушать трек давно многим известным, песня, которая добавит дню улыбки, даже если сегодня не ваш праздник, хорошее настроение точно не будет лишним. Группа Корни.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом карамельных ребер. Что нам потребуется? 1 килограмм свиных ребер, пол-литра темного пива, 130 миллилитров соевого соуса, 2 столовых ложки меда, чайная ложка горчицы, черный перец, чили и паприка по вкусу, зеленый лук и кунжут для подачи. Как готовим? Срезаем пленку с ребер и разрезаем на порционные куски. Разогреваем сухую сковороду до сильного жара и быстро обжариваем ребра с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом количестве растительного масла. Вливаем темное пиво, добавляем соевый соус, мед и горчицу. Посыпаем перцем и паприкой. Уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 30 минут. Снимаем крышку, увеличиваем огонь до среднего и продолжаем готовить еще около 30 минут, часто поливая ребра образовавшимся карамельным соусом, пока он не загустеет и поверхность не станет глянцевой. Подаем ребра горячими, посыпав мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом. Добавьте любимый гарнир – рис или картофельное пюре, например, и свежий салат или просто нарезанные овощи. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

12.54 на часах. Только что отзвучал движет Филатова и Карас. Убедительно звали двигаться вперед, чтобы после такого просто грешно оставаться на месте. Хотя, право, не всегда движение должно быть бегом, сломя голову. Движение ведь бывает разным. Вовсе не обязательно за один день переделать все дела на свете. Иногда самый полезный шаг – просто выйти на несколько минут на улицу, расправить плечи, пройтись неторопливо и набрать полную грудь чистого воздуха. Там, где ветер ничем не загорожен, такой воздух, мне кажется, особенно вкусным. Сразу хочется выдохнуть всю накопившуюся суету. 5-10 минут спокойной прогулки – тоже движение, так что порой гораздо более целительные, чем беспокойная гонка вперед. Есть движение ног, есть движение мыслей, ну а главное – вовремя понять, что иногда гораздо нужнее не прибавить скорость, а немного сбавить темп. Песня настойчиво зовет нас двигаться, ну а жизнь порой очень мудро напоминает, прежде чем делать следующий шаг, неплохо сделать вдох и выдох. Прямо сейчас этим и занимаемся.

0: Новости на радио Пурга.
1: Яттак, хвалим тишкет, который пангал, тагаме на нам гасаус, а он не на пенелькот. Гуре сакнен серкне, тенки вон миуси, чек, тига уре и сет псет кукам. Ген акаре усен кушор вар этрен атвак он ветим. Тар энгал анан киттва умрава урканам. Гуре сет торчаплену те гагарете, ген альсен сей вакам. Куша касет куравутира, кинг ама наматваравутира, кринмрама, юсес нам, иквес нгроха, метр тегин ахаревсина, мурой рата, гемси, етит комгосина, тем, нарапат катай комгонгна, та, рангаргнон касена, тинг амрес ката, месета кам, темингас анерегитенгна, тамас ор, ахаравьют тенг ама наракасей пангна. Не только сетьор, гепсит кузин, это Анадырский муниципальный округ, газали неделя, касетьо комиссия, если его пшит кузин, мангиткин, нир апарос ван вепым, грона сорин отвэм, касетьо гэсэзин от Куран рета, хозяйства и парагин эквып, варэнг эп, первый ревкомс эпым, база эп серна, тасакай эп, ама ангаргнина гэтас эп, энмувам эпым, а мы с этого касетиосин от мрок секен урайс от тенкит унгаркна, а он касетио асо тренсен от мнитки нам мрот каква пахликин каутаунита айни исина. Нен асо наматвас анара касетионгна депутат госдума кена, анкама округа кена дума.

Kenan kama Soviet diputata Vurel kenan kama inenlel annes qakin Ningin kenet temin ngelhe Chukotka ken Romani Venratin nga ngatran nga ken okruga ken departamenta pakalen yeva tirg ken na pirem go natke leta Romani Venratin nga ken ata min krena nam ngelha orkat vedomstva i pym Tangina ya nirakli kina malsingina gibe tangi ten pel etek wakati gusa tirgis etem Елеу лэскалты государственный кама войвунамнама учреждения к округа к кэлли трэпирин атат ол хаутауне тэ гэтчай эсэна анханат манивэнра тэргэт танья инэру ранга масы манипире масымне ура вас атасынат ранга кентанинар мэкэл атэ манивэнра тэргэтэн миллион гас вэптама напирэхэн Дальневосточный кама арктический ипотека от мира к миллион газ вептамам. А мы он кивит кинет пыльте тангану еваку округа кина департамента кашену ева тиргакин. Наматвал это в энкин газ и умани перелин от мышленца мышленклекин тысяч тем. Минкре на Намгасауркат округа кен полиция. Майнгасы у мани переоргат ли гэт цэсин это акли кина гивит. Гивет вас и ураэс атар пэлкэнтэ уют нэнтэхэ насэн. Гаванит кумгосэн ата нэкаутэн кама. Нэуруэр это мэсэн хакву пэкун асэн хаутаунэ тэ айнэй исэн. Невыска тэ гэгитэ сэн синит кинасы у мани переоргат. Ел усэн это акли кин нэра касы у мани переоргат. Эмт аркинэну. Теньен кгыйвэусэна анин лимнэн нанмэлэн асыумани перёргэт мкэл оклыкин нанмэлэн тысячтэ анкэна тинит е перилэн это микрофинансовая организация к анкэна кармэн это темьют кутул атэл апериот тэн камрпалкан тавьёс кэлтэ юр правоохранителя нэну его оркэн анкэна пэтэплэт куркэн атау нанмэлэн сэтагнэтэн.

0: Всем привет! Остается не только любовь, но остаюсь я, Арина Припелкина. И благодаря Инна Стилла и Михея мы об этом знаем. На часах 13.08, понедельник, 14 сентября, за окном в столице Чукотки переменная облачность плюс 10, ощущается как плюс 8. Ну и сегодня еще один праздник, помимо Нового года у славян, сегодня отмечается еще и праздник междусобойщиков. Это такая веселая дружеская пирушка в узком кругу. День для тех, кто любит закрытые вечеринки, хороший юмор и общение в неформальной обстановке. Они обычно по четвергам или пятницам у нас, но мне кажется, можно и сегодня отлично отдохнуть. Повод собраться и отдохнуть и от рутины, и от понедельника, и от чего-то можно только отдохнуть. Даже если мне кажется, проходит в кругу близких друзей, и понедельник даже не замечается. Ну и чтобы перейти от уютного домашнего вайба к следующей волне, я решила вам дать послушать темп Impala вместе с Дженни, их трек «Дракула». Ну и, конечно же, неоновая атмосфера – это хорошо. Не переключайтесь, впереди вас ждет еще больше музыки на радио «Пурга».
1: И олени пасутся под музыку.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

бесконечно можно слушать эту музыку. И да, мне кажется, именно так нужно слушать Найка Борзова. Последняя песня такая тихая, почти ностальгическая пауза. И ирония в том, что трек про финал. А понедельник требует не закрывать главы, а просто двигаться дальше. А если подмешать к этому осеннюю тему, все выходит очень естественно. Почему осенью листья меняют цвет, как вы думаете? С наступлением холода растения готовятся к зиме. Питательные вещества медленно перемещаются из листьев в ветви, стволы, корень, запасаясь на суровые месяцы. И, конечно же, весной из этих запасов растения выращивают новые зеленые листья. Когда энергия исчерпывается, практически как у нас. И чтобы после такой осенней лирики не застрять в серых тонах, предлагаю сменить вектор. И следующий трек от Джаями звучит так, будто цветы не только меняют цвет, но и включаются в ритм энергично, ярко и без оглядки на погоду.

все, перестанем плакать. Повторяю за мной. Улыбнись.

0: Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Мальчик.
1: А знаете ли вы?
2: Синие акулы покусывают друг друга, тем самым показывая свой интерес. Это поведение не является агрессивным. Скорее, оно служит способом общения между особями. Укусы могут быть частью ухаживания или проявления интереса к другим сородичам. Синие акулы обладают острыми зубами и могут оставлять небольшие следы на коже собратьев, но это обычно не приводит к серьезным травмам.
1: Теперь буду знать.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Да, осталось ощущение, что любовь можно уместить в карман. Но тут сразу всплывает ирония понедельника. Если все действительно в ладони, то почему бы не устроить прокругосветную свадьбу? Медовый месяц по маршруту вокруг света. Есть плюсы. Рассветы над океаном, ужины в разных часовых поясах, фото, где вы выглядите как герои, не знаю, какой... нетленки. Ну и минусы тоже, естественно. 5 континентов за неделю, например. Это не отпуск, а турнир по выживанию с багажом, сменой часов и вопросом, а вообще где мы? Романтика иногда требует такого же счастья, как и возврат билетов с пересадками. Но если ладони широкие, карта в кармане, настроение в характере, то почему бы и нет? Ну и я уверена, что почувствовать, что весь мир у тебя в руках, вовсе не обязательно объезжать планету. Иногда весь мир вполне умещается в одном человеке. Рядом об этом светлом чувстве следующая наша композиция.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте взаимного уступания. После отказа от большой просьбы нам гораздо легче согласиться на меньшую. Вы просите коллегу помочь с огромным отчетом на все выходные. Он вежливо, но твердо отказывается. Тогда вы тут же предлагаете: «Хорошо, а можешь просто проверить одну главу в пятницу?» И он с радостью соглашается. Или вы просите у родителей купить вам новый автомобиль. Они категорически против. Через минуту вы говорите: «Ладно, тогда давайте хотя бы оплатим мне курсы вождения». И они кивают с явным облегчением. Мозг здесь не манипулирует, он работает по принципу взаимности. Когда собеседник снижает планку и идет нам навстречу, то мы чувствуем подсознательное обязательство ответить той же монетой. Мы хотим быть справедливыми и не выглядеть неблагодарными. Но вот вам совет на день. Если вам нужно получить согласие, то начните с заведомо сложной просьбы, а затем сразу предложите реальный, скромный вариант, который вам действительно нужен. Это снимет напряжение и повысит ваши шансы на успех. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто следовал древнему правилу взаимного обмена. А мы с вами теперь знаем, чтобы получить желаемое, иногда стоит сначала попросить о заведомо большем.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: лихорадочный сон от Алекса Уоррена. И, да, состояние, когда чувство смешивается с реальностью. Знакомо. Открыл одно сообщение, и вот уже вечер, а день прошел где-то без вашего участия. Такого тоже бывает. Поэтому обратите внимание, на часах уже 13:53, и если этому музыкальному сну не хватало немного мистики, я решила добавить лунного света, причем сразу черного. Проект Айола, башкирский этнопоп, который соединяет национальные мотивы и язык современным электричным звучанием. Надеюсь, вы оцените и не пропустите аэропорты в исполнении самого очаровательного дуэта Агутина и Преснякова.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Жительница Эгвикинота спасла оставшихся без взрослых малышей. Как сообщили в окружной полиции, двое детей 1 и 3 лет находились одни в квартире и играли с кухонной плитой. Происшествие случилось в доме на улице Рентыргина. На малышей обратила внимание прохожая. Она заметила их в окне 3-го этажа и решила подняться к соседям. После стука дверь ей открыла 3-летняя девочка. Женщина осмотрела квартиру, поняла, что взрослых дома нет, и позвонила в полицию. На место прибыл участковый. Вскоре мать детей нашли в подъезде. По информации полиции, 22-летняя жительница Певека находилась в состоянии алкогольного опьянения. Малышей передали органам опеки. Сейчас они в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении женщины составили 2 административных протокола. Правоохранители проводят проверку. В Певеке по программе инициативного бюджетирования отремонтируют детские площадки на улицах Пугачева, Южной и Куваева. Подрядчик обновит основание, заменит резиновое покрытие и выровняет поверхности. Стоимость контракта более 5,5 миллионов рублей. Работы завершат до 30 ноября. Параллельно в городе меняют уличное освещение на энергоэффективные светильники. Мошенники пугают пожилых людей переводом пенсии в цифровые рубли. Как пишет РИА Новости, аферисты массово звонят и представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков. Они требуют продиктовать проверочный код из СМС-сообщения, чтобы якобы подтвердить отказ от перевода. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты, дополнение к наличной и безналичной. Россияне могут открывать кошельки для него с 1 сентября. Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Помимо машин в султанат идут зерно, лекарства, удобрения, черные металлы и другая продукция. В первой половине 2026 года объем российского экспорта в Оман вырос в 10 раз. По словам Чекушева, российские компании также активно осваивают рынки других африканских стран, включая Нигер и Того. И в завершении выпуска русские чебуреки будут продвигать в Китае как стритфуд. Об этом рассказали на российско-китайском деловом форуме в Национальном центре.

центре «Россия». На площадке собрались сотни бизнесменов, которые обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве, инновациях, туризме и других сферах. Представители туроператоров отметили, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, китайских путешественников все больше привлекают Мурманск с его природой и Приморье. Кроме того, в китайском Сиане на одной из самых посещаемых туристических улиц мира планируют открыть русский дом. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить Олег Кравченко. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.

Надеюсь, вы помните свой уикенд, потому что сегодня понедельник, и уикенд уже прошел. Пора просыпаться, друзья. 14.06, самое время после обеда взбодриться. Делать это будем вместе с Радио Пурга. Ну и я, Ирина Припелкина, не просто тут. Уверена, вам эта информация понадобится. В Анадыре примерно облачность плюс 11. И сегодня, между прочим, день слушания шорохов. Потоки информации и громких звуков. Мы редко замечаем тихую жизнь вокруг, поэтому пойдете домой, прислушайтесь. А пока послушайте группу «Добро». Радио Пурга. Звук поставь.

0: Открытый космос. Представьте, что человек каким-то образом оказался на Сатурне. Куда он сможет встать? Что увидит вокруг? И сколько времени у него будет до того, как все закончится? В студии Борис Медведев. А что если? Начну с неожиданного. Встать на Сатурн не получится. Дело в том, что это газовый гигант. У него нет твердой поверхности, на которую можно опустить ногу. По мере погружения вниз, газ становится все плотнее. Давление растет, температура повышается, и в какой-то момент условия становятся настолько экстремальными, что человек просто не сможет существовать. Но если представить, что у нас есть фантастический скафандр, который способен выдержать абсолютно все, путешествие будет впечатляющим. Над головой огромное небо с кольцами, которые протянулись на сотни тысяч километров. Причем с близкого расстояния они выглядели бы совсем не так, как на фотографиях издалека. Это миллиарды отдельных частиц льда и камня, от крошечных пылинок до крупных обломков. А теперь начинается самое интересное. Чем глубже мы погружаемся, тем выше давление. Газ постепенно превращается в чрезвычайно плотную среду, а водород под колоссальным давлением приобретает необычные свойства. Где-то значительно глубже может находиться слой жидкого металлического водорода. Именно там происходят процессы, связанные с мощным магнитным полем Сатурна. Но до этого момента человеку добраться не получится. Поэтому наш воображаемый путешественник сначала столкнется с отсутствием твердой поверхности, с чудовищным давлением и температурой, и в конце концов будет уничтожен условиями, которые невозможно выдержать даже при современной защите. Сатурн — прекрасное место для наблюдения, но для прогулки лучше поискать что-то другое. К счастью, нам пока не нужно проверять это на практике. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

уж эти звездные мальчики появляются и рушат твою жизнь, как это бывает обычно. Но мне кажется, красивые, загадочные, они такие должны быть, слегка будоражащие всю нашу жизнь. Главное, чтобы от такой высоты у героя не началась звездная болезнь, потому что земное притяжение все-таки никто не отменял. А вообще сигналы из космоса расшифровать непросто. Впрочем, в отношениях бывает еще сложнее. Один намекает, второй смотрит загадочно, и в итоге никто ничего не понял. Почти как следующая песня в исполнении группы «Майя Мишель» и «Басты».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите мгновенно избавиться от назойливых гидов и продавцов в отпуске? Просто скажите волшебную фразу «Я здесь по работе», но обязательно на языке страны, где вы находитесь. И лишнее внимание исчезнет вмиг.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

Да, и я вернулась тоже, чтобы напомнить о том, что вы слушаете радио «Пурга» и группа «М-Бен». Хоть в песне кто-то твердо обещает появиться снова, почти романтично, а вот бывший разработчик из «Антропик» смотрит ближайшее десятилетие куда менее лирично. Двое, говорят, уволились за неделю, и, по словам некоторых, искусственный интеллект может покончить с человечеством уже к концу десятилетия. Представляете? Тут же вспоминается Skynet. Внутри индустрии, говорят, якобы всерьез допускают такой сценарий. Взламывать что угодно, за ночь переворачивать целые отрасли и получать реальную власть. И даже, говорят, в ближайшие лет 5 уже не будет реальных людей в интернете. Все будет искусственным интеллектом. Потому что люди перестанут общаться там. Ну или их будет заменять этот самый искусственный интеллект. В общем, риск гибели человечества в ближайшие десятилетия оценили выше 10%. В этом есть какой-то плюс, все-таки не 99%. Поэтому наслаждаемся моментом, живем этим днем и не забываем про ближайшие 10%. Ну и если даже разработчики нервничают, мне кажется, можно поднять глаза в небо и подумать, вдруг вернется не она. И, конечно же, послушать музыку. Ждем помощи из космоса и слушаем Чечерину.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы моете посуду не губкой и не химическим средством. Вы берете горсть мелкого речного песка. Он отлично скрипит, счищает любой жир и не оставляет после себя никакой химии. Вы слушаете рубрику «Мир наизнанку» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто моет посуду только речным песком. Речь идет о реальной бытовой практике в некоторых экопоселениях Кавказа, деревнях Японии и скандинавских фермерских хозяйствах. Мелкий речной песок выступает здесь идеальным, природным абразивом. Процесс выглядит довольно просто. Посуду ополаскивают горячей водой. Затем на нее наносят влажный песок. Тканью или рукой круговыми движениями счищают загрязнения. После этого посуду тщательно промывают под проточной водой. Песчинки имеют округлую форму. Они не царапают чугун или плотную керамику, но отлично справляются с нагаром и жиром. Конечно, у этого метода есть свои особенности. Песок необходимо предварительно просеивать через мелкое сито. Иначе крупные камешки поцарапают поверхность. Использованный песок не выбрасывают в канализацию, его промывают и высушивают для повторного использования или просто возвращают на речной берег. По данным экологических исследований, такой способ мытья посуды полностью исключает попадание фосфатов и поверхностно-активных веществ в грунтовые воды. Отработанный песок после промывки используют в качестве наполнителя для кошачьих туалетов или добавки в строительные смеси. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А какие необычные способы мытья посуды знаете вы?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Свежее прочтение «Нетленки», в данном случае в исполнении группы «Градусы», о близости, когда двое становятся одним целым. Правда, кто тогда должен мыть посуду, философия пока не уточняет. Ведь отношения, как и портрет, складываются из деталей взглядов, случайных улыбок, слов, тех самых штрихов, которые делают каждого из нас особенным. Продолжит тему «Бурито», артист, который соединяет поп-музыку, хип-хоп и лирику со смыслом. Самое главное, чтобы вы не переключались.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Боксеры Чукотки завоевали золото на турнире в Карачаево-Черкесии. Как сообщили в Департаменте физической культуры и спорта, медальная копилка сборной округа пополнилась 3 золотыми и 1 бронзовой наградой. В Домбае завершились 5-е открытые межрегиональные соревнования по боксу. На ринг вышли более 130 спортсменов из 27 регионов страны. Победителями в своих весовых категориях стали представители Чукотки Григорий Гусев, Арсений Косяков и Руслан Левушкин. Павел Спиваков занял 3-е место и получил бронзовую медаль. Таким образом, все 4 участников окружной сборной поднялись на пьедестал. Спортсмены выступали под руководством тренера Балкажи Байтлиова. Соревнования посвящены памяти Героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева, который погиб в 2022 году. Ему посмертно присвоили звание Героя России. Отопительный сезон стартовал на Чукотке. Как сообщает окружной департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства, тепло пришло во все населенные пункты округа. Объекты жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры находятся под наблюдением. Их работа на особом контроле. Степень готовности коммунальной инфраструктуры 87,5%, сетей тепла и водоснабжения 98%. Компания «Чукотэнерго» завершает подготовку генерирующего оборудования. Для оперативного реагирования во всех поселках сформированы аварийные бригады, подготовлена спецтехника и необходимый запас материалов. Департамент рекомендует при появлении проблем водо- и электроснабжения незамедлительно проинформировать специалистов единой диспетчерской службы. Россия усилила санитарный контроль на границах. Как сообщает РИА Новости, это связано с рисками распространения лихорадки Эбола. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила сотрудников пограничной службы за оперативное реагирование. По ее словам, при выявлении повышенной температуры и иных признаков ухудшения здоровья прибывающих госпитализируют. Попова подчеркнула, что система работает для минимизации любых рисков. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора с первых дней помогают Уганде в борьбе с лихорадкой, передают африканским коллегам отечественные тесты для диагностики. США на будущих переговорах с Тегераном намерены сосредоточиться на иранской ядерной программе, а не на возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости. До обострения конфликта через Ормуз проходила примерно 1/5 часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В середине прошлого месяца Дональд Трамп заявлял, что пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. Тегеран утверждает обратное. На фоне напряженности число проходящих танкеров сократилось до единичных значений. США настаивают на приостановке обогащения страной урана и демонтаже объектов, поврежденных

ходе операции «Полуночный молот» в июне прошлого года. И в завершении выпуска. Российская Федерация легкой атлетики полностью поддержала коллективное письмо 17 лидеров сборной России. Оно направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и World Athletics. Документ призывает прекратить дискриминацию и допустить российских спортсменов к международным соревнованиям на равных условиях. В заявлении Федерации подчеркивается, письмо – инициатива самих атлетов, но ведомство полностью разделяет их позицию. За каждой подписью стоит судьба спортсмена, лишенного международных стартов. Федерация легкой атлетики потребовала справедливости и равных возможностей, отметив, что президент World Athletics Себастьян Коу не ответил на обращение, направленное еще в середине лета. Ведомство продолжит оспаривать недопуск россиян на мировые арены. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

И даже здесь, в студии, танцпол, потому что невозможно не танцевать по Анну Немченко. На часах 15.07. Надеюсь, вы сделали небольшой перерыв хотя бы для ног. Ну и, конечно же, продолжим понедельник вместе. За окном в столице Чукотки по-прежнему плюс 11. 14 сентября на календаре также. Ну и для тех, кто пропустил этот момент, сегодня отмечается новолетие. Когда-то славяне отмечали Новый год. Традиция связана с древнеримским индиктом. Да, впервые в Древнем Риме начали отмечать этот праздник. Говорят, начало цикла, по которому рассчитывали налоги, начинался. Ну, а позже такого цикла вошло в христианский календарь. Вот, собственно, как-то так. Так что всех налоговиков, считающих налоги с праздником, я считаю, это по-настоящему ваш праздник. Ну и, конечно же, желаю вам начать новый годовой круг с добрыми мыслями, силами, душевным теплом, как же, так же, как и новую неделю. Движемся только вперед, не пропустите дебют программы «Не все потеряно» в этом часе буквально через две песни. Это будет Элла Лэнгли и прямо сейчас «Казаки, которые делают хиты».

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Ученый пытался создать очень прочный клей, получив состав, который почти ничего не держал. Казалось бы, провал. А сегодня маленькие желтые листочки есть почти в каждом офисе. В студии Борис Медведев. Сегодня история о неудачном эксперименте, который несколько лет пролежал без дела, прежде чем для него нашли неожиданное применение. В 1968 году ученый компании 3M Спенсер Сильвер работал над новым клеем. Задача была простой – сделать его прочнее. Но получилось наоборот. Состав действительно приклеивался к поверхности, однако держался совсем недолго. Его можно было снять без следов и использовать снова. Для первоначальной задачи практически бесполезно. Сильвер несколько лет рассказывал коллегам о своем изобретении, но подходящего применения никто не находил. Казалось, на этом все и закончится. Но однажды его коллега Арт Фрай столкнулся с совершенно другой проблемой. Во время репетиции церковного хора у него постоянно выпадали бумажные закладки из нот. Фрай вспомнил про необычный клей Сильвера и решил попробовать нанести его на бумагу. Получилась закладка, которая держалась на странице, но при необходимости легко снималась. А потом Фрай понял, такой листочек можно использовать не только в нотах. На нем удобно написать короткое сообщение и прикрепить его практически к любой поверхности. Так появился прототип будущего Post-it, название которого можно перевести примерно как «прикрепи». Правда, до успеха было еще далеко. Первый запуск продукта прошел довольно скромно. И компании пришлось искать другой способ заинтересовать покупателей. В итоге 3M начала раздавать бесплатные образцы. Люди попробовали листочки в работе, и результат оказался совсем другим. Большинство захотело пользоваться ими дальше. В 1980 году Post-it появился в продаже. А знаменитый желтый цвет вообще возник случайно. У соседней лаборатории просто оказалась подходящая бумага. А теперь представьте масштаб. По оценкам, каждый год в мире продаются миллиарды листочков Post-it. Объем этого рынка оценивается в несколько миллиардов долларов. Получается довольно символично. Идея, которую сначала считали практически бесполезной, со временем превратилась в огромный коммерческий успех. Не всегда стоит опускать руки, если что-то пошло не по плану. Иногда неудаче просто нужно немного времени и другой взгляд. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Leon Grassi. Wow.
1: Рома Зверь почти ушел, очень красиво, о поиске своего места и попытке оставить прошлое позади. Кстати, психологи говорят, иногда действовать смелее помогает альтер-эго. Не настоящее раздвоение личности, конечно, а воображаемый уверенный образ. Например, у Бейонсе выходила на сцену как-то, как Саша Фирс, а Стефани Джерманотто создала образ Леди Гаги. Можно, так сказать, придумать свою вторую версию, имя, качество, которое вам не хватает, а затем включать ее перед выступлением или сложным разговором. Главное потом не спорить, кому отвечать на рабочие сообщения. А мы пока проверим еще одну роль вместе с Асей в эфире «Притворяюсь».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Те, кто хочет сэкономить на покупке автомобиля, выбирают его на вторичном рынке. Но вот содержать машину порой приходится в ущерб семейному бюджету. Если много колесишь по городу, одно только топливо выливается в отдельную статью расходов. Как известно, самые прожорливые авто – те, в которых есть какие-то неполадки. Так что, по идее, если поддерживать железного коня в хорошем состоянии и не забывать о профилактических процедурах, не потратишь лишнего. Второй момент. Приучи себя закрывать при быстрой езде все окна в салоне. Щели создают дополнительное сопротивление при движении, и топливо уходит больше. Да и злоупотреблять климат-контролем нет смысла. Опять же, лишний расход бензина. Охладил салон, устрой кондиционеру передышку. Ну и, наконец, разбери на досуге завалы в багажнике. Если до сих пор катаешь в нем пару сезонных колес и кучу ненужных канистр, то это дополнительная трата топлива. Так что весь лишний груз долой.
0: Территория мужчин.
1: Взрывные тренировки в качалке, как известно, не приведут к росту мышц, если не заложишь для них основы в виде правильного питания. Правильное, кстати, вовсе не означает обильное, как многие считают. Дескать, увеличь общее число калорий, масса попрет, как на дрожжах. Есть что попало, это путь в никуда. Диетологам отлично известно, какие продукты приведут к успеху, так что грех их игнорировать. Обязательно введи в рацион лосось, даже если не слишком любишь рыбу. В этом продукте содержится жирное кислоты омега-3 и огромное количество белка, строительного материала для мышц. Второй важный продукт – творог. В 150 граммах творога содержится примерно 22 грамма белка, и они тебе определенно нужны. И еще чаще вари гречневую кашу. Эта крупа богата медленными углеводами и белками. Если верить таблицам диетологов, в 100 граммах сухой гречки содержится 12 граммов протеина. Так что полюби эту кашу всей душой.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, право вспомнить чего-то. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил:

А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то корабль?

Да, после такой песни обычно хочется все бросить и срочно купить билет на край света. Хотя мы уже здесь, удобно получилось. А если без шуток, приехать на Чукотку и правда стоит хотя бы ради того, чтобы постоять на самом востоке страны и увидеть Аляску через Берингов пролив. Если кто видел, делитесь своими впечатлениями. Ну или можно увидеть китов у берега, или просто бесконечную тундру, в которой можно, наконец, выдохнуть. Но если вдруг этих причин мало, всегда найдется другая причина.

1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: по-другому будет, потому что Ярин Припелкина покинул эфир. Все только поэтому. Но иногда действительно приходится делать по-другому, особенно в отношениях, где старые инструкции внезапно перестают работать. Жаль только, что руководство пользователя к людям до сих пор не прилагается. Ну, а если по-другому уже не получилось, в истории появляются они. Бывшие вроде остались в прошлом, но дорогу в наши мысли иногда находят без навигатора. Так что, друзья, на этой музыкальной ноте я, Арина Припелкина, прощаюсь с вами до завтра. Ну, а дальше встречайте Ольгу Серябкину, обязательно Бориса Медведева, и оставайтесь на радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Межрегиональное соглашение расширит возможности для жителей Чукотки. Партнером округа стала Тульская область, которую возглавляет Дмитрий Миляев. Как сообщил Владислав Кузнецов, стороны утвердили основные направления совместной работы. В центре внимания будет образование и подготовка специалистов. Молодые жители смогут участвовать в новых учебных программах, а начинающие профессионалы и активисты предлагать и развивать собственные проекты. Регионы займутся подготовкой кадров для сельского хозяйства Чукотки, поддержкой предпринимателей и привлечением инвесторов. Соглашение также охватывает транспорт, дорожное строительство, культуру и градостроительство. Планируется развивать внутренний туризм и обмениваться успешными практиками в сфере безопасности и укрепления обороноспособности страны. Власти двух территорий уже переходят к разработке конкретных мер, программ и совместных инициатив. Рыбные запасы Чукотки увеличат с помощью новых предприятий. В округе планируют открыть два завода для разведения местных видов рыбы. Проект на Восточном экономическом форуме представил Владислав Кузнецов. По словам главы региона, деньги на строительство уже выделены, также найдены инвесторы. Сейчас ученые изучают водоемы и выбирают две площадки, где появятся предприятия. После запуска заводов на восстановление запасов рыбы потребуется как минимум 4 года. Губернатор рассказал, что нынешних уловов хватает главным образом для жителей региона. Отправлять продукцию за пределы Чукотки пока сложно из-за небольших объемов. Рыборазведение должно изменить ситуацию. С 1 октября маркетплейсы и агрегаторы будут обязаны объяснять партнерам принципы работы своих алгоритмов. Это сделает прозрачными в том числе механизмы формирования рейтинга товаров. Как заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров, с 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития. Платформы должны прописать в договоре с партнером факторы, определяющие позицию товара в поиске, разделение заказов, формирование рейтингов и влияющие на них метрики. При этом раскрывать исходный код и технические детали алгоритмов не требуется. Машаров отметил, что соблюдение новых принципов не отразится на качестве сервиса. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По его мнению, это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. По версии Трампа, нехватка спровоцирована не событиями на Ближнем Востоке, а происходящим между Россией и Украиной. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Зеленским и призывал не бить по дизельному топливу. В конце июля правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. И завершение выпуска. Исследователи из Китайской академии геологических наук реконструировали облик Гондваны. Этот древний суперконтинент существовал около 550 миллионов лет назад. Благодаря обнаружению ранее неизвестных фрагментов земной коры, его площадь теперь оценивается в 80% всей суши планеты. Специалисты проанализировали более 25 тысяч образцов магматических пород и с помощью искусственного интеллекта выявили погребенные участки коры в Азии, Европе и Северной Америке. Ранее считалось, что Гондвана занимала порядка двух третей суши. По мнению

ученых, масштабы суперконтинента могли влиять на Кембрийский взрыв, который произошел около 541 миллиона лет назад, а также на глобальные изменения уровня океана, состава атмосферы и процессов мантии. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Часто на волнах радио Пурга о людях, которые, ну, иногда могут ошибаться, но даже это вполне себе можно исправить, так или иначе. Ну, а прямо сейчас не думать о том, что что-то можно сделать не так и явно совершить что-то действительно важное и приятное. К примеру, послушать, что у нас дальше, ведь с вами все так же радио Пурга, у микрофона Борис Медведев, ну и пожелания хорошего настроения дня и общего самочувствия, всего, чего только можно представить, здесь тоже есть. Ну, а дальше больше, а мы будем пробовать.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 14 сентября 1865 года.
4: В этот день в одном из официальных учреждений города Санкт-Петербурга можно было услышать вот такой разговор.
5: То есть вы не можете мне помочь?
4: Увы, не могу-с.
5: Ну вот тут нас несколько сотен человек работает.
4: Ну. Да, но у нас нет специалистов такого профиля.
5: Ну как это нет? Ну, у вас же здесь целое управление. Никто не может мне личную печать отремонтировать. Какую-то примитивную толкушку.
4: Никто. Ибо направление деятельности нашего учреждения совершенно иное. Вы понимаете?
5: И понимать не хочу. Дармоеды!
4: Да, совсем немногие жители Санкт-Петербурга сразу поняли функции Главного управления по делам печати,
3: созданного 14 сентября 1865 года.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Василий Кевке и группа «Крови», которая на рукаве, которая на эфире, в эфире и, в общем-то, везде, в виде отличного кавер-ремикса. И вот она, еще один путь, по которому может идти музыкальное творчество. Говорим спасибо за это Василию, а сами летим вперед. Ведь, друзья, тут есть о чем поговорить и есть что послушать. Словрай не по радио, что, конечно, будет на радио 100%, оно уже стоит, ждет своего момента. Ну, а также праздники 14 сентября, ведь с чем-то, да, и можно вас поздравить. К примеру, сегодня день слушания шорохов. Вот сидишь ты дома, возможно, занят своими делами, и после вот улавливаешь звук в углу комнаты, какой-то шорох. А после пытаешься услышать его вновь, но не слышишь. Такое бывает часто, так что мы вас просто поздравим.
1: Реклама на радио «Бурга». У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта. Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу: город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся к нашим соседям, в столицу Якутии.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Мы-то с вами знаем, что такое настоящий север, но Якутск все равно умеет удивлять. Это один из самых холодных городов планеты, основанный еще в 17 веке. Но не только суровый климат притягивает сюда туристов. Здесь есть уникальная архитектура, богатая история и места, которые до мурашек пробирают.
2: Стартуем!
1: Для нас, жителей севера, добраться туда проще, чем всем остальным. Регулярные авиарейсы связывают наш регион с Якутском. Это отличный вариант для выходных или короткого отпуска. Ну а где жить? Выбор велик. Можно снять номер в традиционном якутском стиле или найти уютную квартиру в центре города. Комфортно и по-домашнему.
2: Еду, куда хочу.
1: Но все-таки главное – это атмосфера. Начните знакомство с города на крестьянском рынке. Мы знаем вкус оленины и строганины, но якутская морожка, земляника и местные деликатесы стоят того, чтобы их попробовать именно здесь. А на память привезите традиционные сувениры – якутские ножи. Сувениры из мамонтовой кости или знаменитый музыкальный инструмент – хомус.
2: Время погрузиться в новое.
1: Обязательный пункт программы – подземный ледник внутри живой горы. Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Здесь, в старых советских штольнях, создали настоящий ледяной дворец. Вас встретит тронный зал повелителя холода Чазхаана. А в конце можно выпить в ледяном баре. Кстати, именно сюда, в ледяной почтовый ящик, Дед Мороз приезжает за письмами 1 декабря.
2: Следующая локация.
1: Якутск – это музей под открытым небом. Загляните в музей мамонта. Там изучают находки прямо из вечной мерзлоты. И можно увидеть не только кости, но и целых шерстистых носорогов. А для тех, кто любит городские пейзажи, поднимитесь на смотровую площадку Чочур-Муран. Отсюда открывается великолепный вид на долину Туймаада.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, не пропустите сокровищницу Якутии. Мы все знаем, что республика славится алмазами. Но увидеть эти богатства своими глазами – совсем другое дело. Огромные золотые самородки и бриллиантовые украшения ручной работы. Это впечатляет.
2: Подведем итоги.
1: Якутск – это город-сосед, в котором столько интересного, что можно открывать его снова и снова. Это идеальное направление для семейного путешествия и для отдыха взрослых. Попрощайтесь с бытом, отправляйтесь за яркими эмоциями. Собирайте близких, выбирайте маршрут и открывайте новые стороны севера.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

простая песня. Ну, если вы вдруг растаяли, значит, все идет по плану Айовы. Ведь на волнах радио Пургана размещает именно такие музыкальные ловушки. Приятно, не больно, в общем-то, только хорошее здесь присутствует. Ну, а в целом, ностальгия по юности, первой любви и беззаботным временам. Вот она, можно прочувствовать ее, и к тому же не одному, ведь у Айовы это состояние довольно частое. Ну, а у нас довольно частое желание, потребность в чем-то музыкальном. Потому сразу следом Наутилус Помпилиус, немного SF Bass и даже Шакиры. Ее мы тоже позвали.

0: Шакира, Бурнобой, Дай Дай на волнах радио Пурга. Ну а мы даем немного информации о том, что можно сделать здесь на волнах радио Пурга. И, конечно, передавать привет и писать по номеру 924-789-2222. Он никак не изменился и все такой же, готовый принять любое поздравительное, может быть, обычное, приветственное, и мы затем все это зачитаем. Вместе с тем добавим от себя что-нибудь приятное, ведь поздравлять людей мы любим, ну а также песни поставим, если есть такое желание. Все делаем до 20.00. Ну а писать можно в любое время и назначать то, которое вам будет удобнее. Ну а прямо сейчас возвращаемся к музыкальному. Вон Амур, Зиверточки и Кольца, немного слез, а после и вовсе Григорий Лепс, который доведет нас уже до нового часа. Не вечер, но близко.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Олег Кравченко. Здравствуйте. В селах Чукотки заработают новые опреснительные станции. Как сообщили в администрации Чукотского района, в Уэлине оборудование уже смонтировано, а в Инчионе и Энурмино системы планируют запустить до конца года. Ранее в этих населенных пунктах опреснители отсутствовали или требовали замены. Самая мощная установка производительностью 120 кубометров в сутки находится в Уэлине. Для Инчиона и Энурмино закупили станции меньшей мощности по 20 кубометров в сутки. Оборудование приобрело в лизинг муниципальное предприятие ЖКХ «Айсберг». Все комплексы адаптированы под арктический климат. Они оснащены насосами, многоступенчатой фильтрацией, автоматикой, климат-контролем и защитой от замерзания. Новые станции обеспечат жителей качественной питьевой водой и решат проблему износа труб отопления, куда ранее закачивали соленую морскую воду. Первый на Чукотке памп-трек открыли в Билибино. Новая спортивная площадка появилась во дворе дома номер 2 в микрорайоне «Арктика». По замкнутой волнообразной трассе можно кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. На строительство из бюджета Билибинского района направили 29 миллионов рублей. Работы начались в июле. На месте пустыря подготовили бетонное основание, уложили безопасное резиновое покрытие, установили конструкции трека, ограждения и фонари. Площадку сдали в начале сентября. В районной администрации рассказали, что завершить проект вовремя мешали дожди. Резиновую крошку можно было укладывать только в сухую погоду. Новый памп-трек уже стал популярным у детей и подростков. Покататься сюда приезжают и жители других микрорайонов. Другим новостям. Московская биржа изменила время начала торгов основной сессии. С сегодняшнего дня она будет начинаться с 9 утра по московскому времени. Изменения коснутся фондового, срочного, валютного рынков и рынка драгоценных металлов. Расчет и публикация основных индексов Мосбиржи также стартует с 9:00. Согласно новому регламенту, утренняя сессия пройдет с 6 часов 50 минут до 9:00, основная с 9 утра до 19:00, вечерняя до 23:50. Торги в выходные дни сохранятся с 9 часов 50 минут утра до 19:00. На валютном рынке и рынке драгметаллов основная сессия стартует с 8:50 утра. Старший управляющий директор Мосбиржи Борис Блохин отметил, что изменения позволят дольше торговать клиентам из Сибири и Дальнего Востока. Биржа постепенно движется к режиму работы 24/7. Переход может занять 2-2,5 года. Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии могут подписать совместную декларацию. Они потребуют от Лондона права на проведение референдумов о независимости регионов. Об этом сообщает РИА Новости. Подписание состоится в понедельник в Кардиффе. Встреча призвана оказать давление на премьер-министра Великобритании Энди Бернема на фоне его заявления о возможном референдуме в Шотландии. Соглашение охватит экономику, энергетику, международное сотрудничество и самоопределение. Стороны согласятся, что их страны должны быть в составе Евросоюза. Ранее канцелярия Бернема сообщила, что в октябре он проведет саммит с регионами. И завершение выпуска. В горах Тункинского национального парка в Бурятии установлено более 20 фотоловушек. Как сообщил директор нацпарка Антон Будунов, они нужны для изучения популяции снежного барса. В этом сезоне состоялось несколько экспедиций, в ходе которых установили порядка 20-30 фотоловушек для мониторинговых и научных работ. Со временем количество камер планируется увеличить, поскольку ареал обитания редкого вида занимает тысячи гектаров. Работа ведется при поддержке Межрегиональной ассоциации «Ирбис» и с участием сотрудников Хубсугульского национпарка Монголии. Проверять установленные фотоловушки планируют в конце октября – начале ноября. Тункинский нацпарк – один из крупнейших в России, его площадь превышает 1 000 000 гектаров. В этом году он отмечает свое

0: 35 летия. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Майя Мишель. Облака, которые прилетели вместе с нами в новый час на той же Пурге, который в облаках можно найти много музыкального и хорошего. Тропинок не всегда видно издалека, их не так много, но на самом деле они очень густые в плане, возможно, может быть, продукции или плодов, которые здесь растут. Ну а растут в этом часть Crystal Family, Airbox, Alan Walker, Андрей Губин и Чебанов. Это только ближайшие 20 минут, друзья.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну а кто бы не хотел остановить часы хоть ненадолго? Причем не какие-либо физические часы, которые действительно можно остановить, просто заткнув стрелку пальцем или вытащив батарейки, а те настоящие часы, которые заставляют время во всем мире бежать и делать это постоянно. Но раз нельзя, значит надо ценить то, что уже прошло. Сохраняем в памяти приятное, а плохому места не оставляем. Ведь зачем это нам?
1: И олени пасутся под музыку.

0: aprendizaje.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
2: Всем привет, Габс у микрофона. Феррари представила новый автомобиль из программы Special Projects. Уникальный CZ26, созданный на базе SF90 по индивидуальному заказу американского клиента. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
1: Новый взгляд.
2: Компания Ferrari создала очередной автомобиль в рамках эксклюзивной программы Special Projects по индивидуальному заказу американского клиента. Новинка получила название CZ26. Цифра 26 означает, что это уже 26-й уникальный автомобиль, разработанный в рамках проекта. В основе CZ26 лежит Ferrari SF90, однако от исходной модели практически не осталось узнаваемых кузовных элементов. Передняя часть стала выше и угловатее, линии кузова более четкими и геометричными, а привычные фары SF90 заменили тонкие световые элементы, встроенные в расположенную во всю ширину переднюю решетку.
1: Высшая проба.
2: Сзади дизайнеры также полностью пересмотрели оформление. Узкие фонари заменили крупные квадратные блоки, при этом двойные центральные выхлопные патрубки остались на месте. Исчезла и характерная V-образная форма бампера. Вместо нее появилась более горизонтальная нижняя часть с новым диффузором. В Ferrari говорят, что при создании CZ26 вдохновлялись итальянским промышленным дизайном 1970-х годов. При этом автомобиль получился скорее футуристичным, чем ретро, а некоторые его решения действительно напоминают отдельные современные концепт-кары.
1: Суперкар.
2: Техническая начинка SF90 практически не изменилась. Под карбоновым кузовом работает 4-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель с 2 турбокомпрессорами и 3 электромотора, которые суммарно развивают 986 лошадиных сил. С места до 100 км в час CZ26 разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 328 км в час. Салон также сохранил архитектуру SF90, но получил новую ткань и карбоновые элементы. При этом изменения кузова потребовали серьезной технической работы. Ferrari переработала систему охлаждения, днище, вихревые генераторы, передние воздушные завесы, задний спойлер и диффузор. Стоимость CZ26 Ferrari не раскрывает. Создание автомобилей Special Projects занимает около 2 лет, причем заказчик принимает непосредственное участие в разработке на всех этапах, поэтому цена такой индивидуальной Ferrari может достигать 7-значных цифр. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

на слышке. Ведь у него тоже были случаи, когда ты звонишь, а не получается. И к этому иногда стоит просто привыкнуть, а в случае чего просто не расстраиваться и осознать, что у человека может быть сейчас перелет, он занят и много чего еще. А после повторяем упражнение, пока не дозвонимся. Надеюсь, что рано или поздно вам ответят, и вы услышите все, что хотели, ну и конкретно, что хотели.

снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между вокзалами, аэропортами, слушай. Я запомнила, как ты сказал мне, малая, поехали кушать. И в моем плотном графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила.

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на пределе. Мой характер не самый логичный, но ты со мной дружишь, да дрожишь. Нашим детям с тобой повезет, такой папа укроет от грома. Мне так нравится, как ты уверен, что я хочу к тебе тоже.

0: Открытый космос. Представьте, что человек каким-то образом оказался на Сатурне. Куда он сможет встать? Что увидит вокруг? И сколько времени у него будет до того, как все закончится? В студии Борис Медведев. А что если? Начну с неожиданного. Встать на Сатурн не получится. Дело в том, что это газовый гигант. У него нет твердой поверхности, на которую можно опустить ногу. По мере погружения вниз, газ становится все плотнее. Давление растет, температура повышается, и в какой-то момент условия становятся настолько экстремальными, что человек просто не сможет существовать. Но если представить, что у нас есть фантастический скафандр, который способен выдержать абсолютно все, путешествие будет впечатляющим. Над головой огромное небо с кольцами, которые протянулись на сотни тысяч километров. Причем с близкого расстояния они выглядели бы совсем не так, как на фотографиях издалека. Это миллиарды отдельных частиц льда и камня, от крошечных пылинок до крупных обломков. А теперь начинается самое интересное. Чем глубже мы погружаемся, тем выше давление. Газ постепенно превращается в чрезвычайно плотную среду, а водород под колоссальным давлением приобретает необычные свойства. Где-то значительно глубже может находиться слой жидкого металлического водорода. Именно там происходят процессы, связанные с мощным магнитным полем Сатурна. Но до этого момента человеку добраться не получится. Поэтому наш воображаемый путешественник сначала столкнется с отсутствием твердой поверхности, с чудовищным давлением и температурой, и в конце концов будет уничтожен условиями, которые невозможно выдержать даже при современной защите. Сатурн — прекрасное место для наблюдения, но для прогулки лучше поискать что-то другое. К счастью, нам пока не нужно проверять это на практике. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

Ну а хотим ли мы прощаться с морем прямо сейчас? На самом деле нет. Но у каждого ответ будет свой, и в любом случае придется, ведь оно ушло как минимум в музыкальном плане, а настоящее не уйдет, только если вы живете рядом с ним. Ну а если оно живет у вас в душе, то беспокоиться вообще незачем. Вечно будет тепло, соленый воздух где-то там в воображении, и очень быстро приходит в реальный мир, ведь представить его можно всегда. Ну а мы представляем новый час и вечернюю пору, которая наступила в этот понедельник. Ну, практически наступила.

0: Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио Пурга, хотим в этом помочь.
1: Зеленый свет.
0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. В этом выпуске программы мы узнаем, что такое франшиза в страховании и как она помогает сэкономить на каско. Разберемся, что такое абандон в страховании и как получить полную выплату ущерба. В рубрике «Лайфхак» расскажем о том, какие детали нужно менять только парой или комплектом, и как заставить гибридное авто обходиться вообще без бензина. Теперь обо всем по порядку. Пристегните ремни безопасности. Поехали!
1: Зеленый свет.
0: Итак, франшиза в страховании. Имеет ли смысл покупать каско с франшизой? Плюсы и минусы такой схемы. Каско очень выручает после ДТП, но при покупке страховки часто возникают сомнения. Полис очень недешевый. Франшиза помогает найти золотую середину, снизить стоимость, но взять на себя часть расходов по ремонту. Разбираемся, как работает франшиза в каско, как ее оформить, что учесть и как заранее понять, подходит ли она конкретному владельцу. Что такое франшиза в каско? Каско – добровольная страховка автомобиля почти от любых рисков. С таким полисом неважно, кто виновен в дорожно-транспортном происшествии. Он защищает транспорт собственника при ДТП по его вине, при угоне, краже деталей, вандализме, пожарах, наводнениях, падении предметов и в других случаях, которые прописаны в договоре. Но за такое покрытие приходится платить. Каско стоит существенно, в разы, а иногда и на порядок дороже ОСАГО. Франшиза – это часть убытка, которую страховщик при наступлении страхового случая не возмещает. Она позволяет сэкономить на полисе. При покупке каско на таких условиях страховая премия заметно меньше. Но если наступит страховой случай, указанную в договоре сумму франшизы водитель заплатит сам или недополучит, а остаток, как и при обычном полисе, выплатит страховая компания. Приведем пример. Оформлена каско с франшизой 20 тысяч рублей. После ДТП ремонт оценили в 120 тысяч рублей. Владелец оплатит 20 тысяч рублей – стоимость франшизы, а страховая – оставшиеся 100 тысяч рублей. Понятно. Если же повреждение небольшое и ремонт стоит, например, 15 тысяч рублей, то обращаться по каско бессмысленно, все нужно будет оплачивать самостоятельно. Экономия при оформлении франшизы может быть существенной, примерно до трети цены каско. Дело в том, что для страховой компании такой полис менее рискованный. Клиент не будет обращаться с мелкими повреждениями и частично сам покроет расходы страховщика при крупном ремонте. Это базовый вариант, но на деле видов франшиз несколько. Давайте рассмотрим их подробнее.
2: Какие бывают франшизы?
0: В статье 10 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации описаны условные и безусловные франшизы, а также сказано, что договором могут быть предусмотрены и другие варианты. Встречаются следующие схемы с франшизой. Безусловная франшиза. Самый понятный и распространенный вариант. Сумма франшизы вычитается из выплаты при каждом страховом случае. Например, франшиза 30 тысяч рублей, ущерб 90 тысяч рублей. Страховая платит 60 тысяч. Если ущерб на сумму до 30 тысяч рублей, выплаты не будет. При ремонте на станции техобслуживания водитель не получает деньги на руки, а просто оплачивает свою часть напрямую сервису. Условная франшиза работает как порог. Если ущерб меньше франшизы или равен ей, владелец ремонтирует машину за свой счет. Если ущерб больше, страховая возмещает его полностью. Пример. Франшиза 30 тысяч рублей, ремонт стоит 25 тысяч рублей. Водитель платит сам. Ремонт стоит 80 тысяч рублей. Страховая оплачивает всю сумму. Для водителя это выгоднее, чем безусловная франшиза, но такие варианты встречаются реже. Страховой компании они менее удобны. Динамическая франшиза. Условия меняются в зависимости от количества страховых случаев. С каждым новым обращением соотношение выплат становится более обременительным для страхователя. Пример. Первый страховой случай ремонтируют полностью за счет страховой компании. По второму водитель доплачивает 20 тысяч рублей, по третьему – 40 тысяч рублей. Агрегатная франшиза. Устанавливает лимит суммы на год и не зависит от количества страховых случаев. Пример. Франшиза стоит 20 тысяч рублей. Владелец 3 раза подкрашивал бампер за свой счет и потратил на это 12 тысяч рублей. При ДТП насчитали сумму ущерба в 90 тысяч рублей, владелец доплатит 8 тысяч рублей, остальное возьмет на себя страховая компания. Удобство в том, что страхователь сам определяет, какую сумму в год он готов потратить на мелкий ремонт. Льготная франшиза. В договоре прописаны условия, при котором страховая компания возмещает ущерб полностью, во всех остальных страховых случаях собственнику придется оплатить часть ремонта. Такая франшиза подходит, когда есть основания предполагать конкретную проблему. Например, водитель ездит аккуратно, но живет в районе, где нередки случаи вандализма. Высокая регрессная франшиза. Это франшиза на крупную сумму, но при страховом случае владелец не должен оплачивать ее сразу. Сначала страховая компания возмещает ущерб, а потом собственник переводит ей оговоренную сумму. Удобно, когда у водителя есть деньги на ремонт, но они не в свободном доступе, например, на срочном вкладе. Можно быстро отремонтировать машину и не придется терять проценты при досрочном снятии. Франшиза виновника. Водителю придется оплачивать часть расходов на ремонт в каждом случае, когда он виноват в ДТП. Если виновна другая сторона, страховая компания взыщет размер франшизы с виновника, страхователю ничего доплачивать не придется. На бумаге это выглядит хорошо, но важно заранее изучить условия, как устанавливают виновника, какие документы потребуются и что будет, если второй водитель скрылся, у него нет ОСАГО или ДТП оформили без ГАИ. Как оформить КАСКО франшизой? Сначала нужно выбрать программу КАСКО, полный полис или усеченный вариант, например, только от угона и всего и сразу, только от крупного ущерба или только от ДТП. Затем попросить страховую или агрегатор посчитать несколько вариантов страховки с одинаковым покрытием, без франшизы и с франшизой на определенной суммы, например, 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч рублей. Останется только выбрать тот, который сочтете наиболее выгодным для себя. Перед оплатой не забудьте проверить 3 документа – сам полис, правила страхования и ключевой информационный документ – памятку по страховке. В них должно быть понятно написано, какая франшиза установлена – условная, безусловная, динамическая или другая, размер франшизы, фиксированная сумма или процент от оцененного ущерба, к каким случаям она применяется – удерживается ли она при каждом страховом случае или выборочно? Действует ли она при угоне, полной гибели автомобиля, повреждении стекла, фар, колес? Как ее оплачивать? Что будет, если в ДТП виноват другой водитель? Какие документы нужны, чтобы франшизу не удержали или ее можно было вернуть позже? Если машина кредитная, до покупки полиса нужно отдельно проверить требования банка. Некоторые кредитные организации разрешают КАСКО с франшизой, а другие ограничивают ее размер или запрещают. Если оформить неподходящий полис, банк может посчитать, что условия кредитного договора нарушены.
1: Зеленый свет.
2: Когда франшиза в КАСКО имеет смысл?
0: Водитель опытный и ездит аккуратно. Если человек за последние пару лет не обращался в страховую или делал это разово, франшиза может быть разумным способом снизить стоимость полиса. Особенно если машина ночует на охраняемой парковке или в гараже, а водитель не проводит каждый день в плотном городском потоке. Владелец готов сам оплачивать мелкий ремонт. Схема хорошо работает, когда водитель спокойно относится к небольшим повреждениям. Например, скол на бампере или мелкую царапину он готов исправить за свой счет или отложить до планового, более крупного ремонта. А КАСКО поможет в случае серьезного ДТП, угона, падения дерева, града или другого экстренного события. Полис без франшизы слишком дорогой. Иногда выбор стоит не между каско без франшизы и каско с франшизой, а между каско с франшизой и вообще без каско. Франшиза помогает сохранить хотя бы базовую защиту от серьезных убытков, а экономия может быть существенной. Например, в тест-страховании франшиза в 10 тысяч рублей с первого случая может снизить стоимость страховки на 70%. Автомобиль уже не новый. На новой машине любая царапина обычно заметна и воспринимается болезненно. На автомобиле постарше часто уже есть небольшие дефекты, и владелец спокойнее реагирует на очередной скол. Когда франшизу лучше не использовать? Есть ситуации, когда экономия на полисе может выйти боком. Без франшизы лучше обойтись в следующих ситуациях. Высокий риск мелких повреждений. Например, водитель ездит неаккуратно, регулярно оставляет машину в тесном дворе или на обочине, не слишком безопасны и парковки возле торговых центров. Вполне возможно, что пару раз в год придется делать ремонт за свой счет, ставить новое зеркало, менять разбитый датчик парковки, камеру или закрашивать глубокую царапину на крыле. Франшиза слишком чувствительна для бюджета. Сумма должна быть такой, какую водитель способен спокойно заплатить в любой момент. Машина куплена в кредит, а банк против франшизы. У кредитных машин страхование связано с требованиями банка, поскольку транспорт чаще всего остается в залоге до погашения обязательств. Если кредитная организация считает подобный полис лишним фактором риска, сэкономить не выйдет. Как еще посчитать, выгодна ли франшиза? Самый простой способ – соотнести размер скидки с затратами при возможных обращениях. Поэтому перед покупкой полезно честно ответить на два вопроса. Сколько раз за последние 2-3 года машина получала повреждения? Сколько стоили бы эти ремонты без страховки? Обычно, если за последнее время обращений в страховую не случалось или было не больше одного в год, франшиза имеет смысл. Если каждый год возникают два или более повода для ремонта, лучше не гоняться за скидкой. Пример подсчета. Допустим, обычная каска стоит 120 тысяч рублей. Каска с франшизой 20 тысяч рублей стоит уже 92 тысячи рублей. Экономия 28 тысяч. Если за год не будет ни одного страхового случая, экономия составит 28 тысяч рублей. Если будет один страховой случай и на ремонт уйдет, например, 20 тысяч рублей, выгода составит 8 тысяч рублей. А вот если будет два или более страховых случая, вместо экономии получится переплата по сравнению с обычным каско. При выборе размера франшизы ориентируйтесь на сумму, которую хоть и неприятно, но реально можно заплатить быстро и без заемных средств.
2: Какие нюансы нужно учесть?
0: Франшиза может быть не суммой, а процентом. Иногда она указывается в процентах от страховой суммы или от ущерба. Для дорогого автомобиля даже небольшой процент может оказаться значительным. Например, 2% от страховой суммы 4 миллиона рублей – это 80 тысяч рублей. При покупке полиса это может выглядеть заманчиво, но при ремонте станет неприятным сюрпризом. Франшиза обычно применяется к каждому случаю. Частая ошибка – думать, что франшизу платят один раз за весь срок полиса. Она применяется к каждому страховому случаю, если в договоре не написано другое. Если водитель за год трижды обращается в страховую, франшизу удержат трижды. Не стоит копить повреждения. Иногда водители в целях экономии пытаются оформить несколько повреждений одним случаем. На осмотре подлог чаще всего легко вскрывается, поэтому так сэкономить не выйдет. Исключение – два ДТП с небольшой разницей по времени, затронувшие одну и ту же часть автомобиля. Например, в течение 2 недель автомобиль получил 2 удара в задний бампер.
2: Не все риски могут покрываться одинаково.
0: Иногда франшиза действует только по риску ущерб, но не применяется при угоне или полной гибели автомобиля, а иногда распространяется почти на все. Бывают отдельные условия по элементам остекления, колесам, фарам, зеркалам, повреждениям от животных, падению предметов или стихийным бедствиям. Все особые условия есть в договоре, их нужно проверять до оплаты полиса. Франшиза не отменяет обязанности сообщать о страховом случае. Даже если повреждение кажется небольшим и его ремонт выйдет дешевле франшизы. Оговорку об этом можно найти все в том же договоре и приложениях к нему. Как полностью покрыть ущерб по ДТП, если оформлена франшиза? Если водитель не виновен в ДТП, а у виновника оформлен полис ОСАГО, недостающую часть можно получить через его страховую компанию в пределах лимита по ОСАГО. На сегодня он составляет 400 тысяч рублей. Как это выглядит? Оценку ущерба проводят в страховой пострадавшего и виновника. Страховая пострадавшего по КАСКО оплачивает ремонт или перечисляет выплату, но удерживает франшизу. Пострадавший обращается в страховую компанию виновника с оценкой и подтверждением полученной по КАСКО суммы и заявляет к возмещению ту часть ущерба, которую не покрыла КАСКО – сумму франшизы. Если ОСАГО покрывает ее полностью, он получит полное возмещение – основную часть по КАСКО, а остаток по ОСАГО виновника. Если выплаты по ОСАГО не хватает, например, из-за лимита, расчета с учетом износа или более крупного ущерба, оставшуюся разницу можно требовать с виновника ДТП через суд. Эту ситуацию предусматривает статья 1072 Гражданского кодекса. Если этот сценарий важен, лучше заранее уточнить у страховщика процедуру. Они часто помогают с возвратом денег через страховую виновника и знают, какие документы нужны. Резюмируем. Франшиза в КАСКО – это возможность снизить цену полиса, но при страховом случае оплатить часть ремонта самостоятельно. КАСКО с франшизой имеет смысл, если водитель аккуратно ездит, редко обращается в страховую, готов сам оплачивать мелкий ремонт и хочет защититься прежде всего от крупных расходов. Франшиза не самый удачный вариант для новичка, владельца новой машины или водителя, который часто паркуется в условно небезопасных местах. Перед покупкой стоит попросить расчет нескольких вариантов полиса, сравнить скидку с размером франшизы и внимательно прочитать договор. Самые важные вопросы – понятен ли механизм работы и будет ли выплата франшизы посильной, если случится ДТП. Иногда ущерб от ДТП по КАСКО с франшизой можно покрыть полностью, если в ДТП виновен другой водитель и у него оформлен полис ОСАГО. Кстати, вы в курсе, что страховые компании начали подстраиваться под старение автопарка? В России появились полисы КАСКО для подержанных машин в возрасте от 15 до 20 лет включительно. Их предложила компания Т-страхование. Как правило, страховые компании неохотно берут на себя риски по старым автомобилям. Стоимость запчастей на них высока, а риск признания машины погибшей крайне велик даже при небольшом ДТП. Большинство крупных страховщиков ставит лимит в 10-15 лет для КАСКО. Т-страхование решило пересмотреть условия на фоне увеличения среднего возраста автомобиля в России. По заявлению гендиректора компании Ивана Мироненко, цель изменений – адаптировать страховые продукты под текущие потребности рынка и расширить аудиторию клиентов. Для собственников возрастных машин действуют стандартные условия и параметры страховки. Полис покрывает риски ущерба в результате ДТП, угона, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и воздействия животных.
1: Зеленый свет.
0: Продолжим тему страхования. А знаете ли вы, что такое абандон в страховании? Как получить максимум при тотальном уничтожении автомобиля и при чем здесь абандон? Каждый автовладелец, оформляя страховку, надеется, что в случае аварии ущерб покроют полностью. Однако, когда повреждения настолько серьезны, что восстановить машину нельзя, страховщики часто предлагают компенсацию за вычетом стоимости годных остатков. Но даже в таком случае у автовладельцев есть законный способ получить полную страховую сумму. Этот способ в профессиональной среде известен как абандон.
2: Что такое абандон простыми словами?
0: Абандон, от французского «абандон» – оставление, отказ – это право страхователя или выгодоприобретателя отказаться от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика и получить взамен страховое возмещение в полном объеме. По сути, это механизм, который позволяет владельцу разбитого автомобиля не заниматься продажей его остатков, а передать эту головную боль страховой компании и получить максимально возможную выплату. В автомобильной сфере процесс абандона регулирует пункт 5 статьи 10 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации. Эта норма устанавливает общее правило. В случае утраты или гибели застрахованного имущества можно отказаться от прав на него в пользу страховщика и получить полную страховую сумму. Обратите внимание, речь именно о страховании имущества, а не гражданской ответственности, поэтому абандон применим только в случае с КАСКО. Важно понимать, что абандон – односторонняя сделка, которая не требует согласия страховщика. Страховая компания не вправе отказаться от принятия имущества, в отношении которого заявлен абандон. Более того, право страхователя на отказ не может быть ограничено условиями договора страхования.
2: Когда возникает право на абандон?
0: Абандон применяется в ситуациях, когда транспортное средство признается не подлежащим восстановлению. В профессиональной среде используется также термин «конструктивная гибель автомобиля». Законодательство выделяет два ключевых критерия, при которых наступает право на абандон. Техническая невозможность восстановления, когда автомобиль физически не подлежит ремонту. Экономическая нецелесообразность ремонта, когда цена восстановления поврежденного транспортного средства превышает определенный порог от его стоимости. Такой порог в страховании называют порогом тотальности. Законодательство выделяет два ключевых критерия, при которых наступает право на абандон. Техническая невозможность восстановления, когда автомобиль физически не подлежит ремонту, и экономическая нецелесообразность ремонта, когда цена восстановления поврежденного транспортного средства превышает определенный порог от его стоимости. Такой порог в страховании называют порогом тотальности. Законодательство не устанавливает единого для всех страховщиков процента, при котором наступает полная гибель транспортного средства. Каждая страховая компания прописывает этот критерий в своих правилах страхования. На практике порог тотальности варьируется в зависимости от ряда факторов. Для новых автомобилей страховые компании обычно устанавливают порог на уровне 75-80% от страховой суммы. Это значит, что если стоимость ремонта превышает 75-80% цены автомобиля на момент аварии, машина признается конструктивно погибшей. Для старых автомобилей порог может быть ниже, в диапазоне 60-75%. Для премиальных автомобилей некоторые страховщики устанавливают пониженный порог в 40-50%. Как заявить об абандоне? При абандоне страхователь или выгодоприобретатель должен направить письменное заявление об отказе от прав на застрахованное имущество. Для реализации этого права устанавливается период, оговоренный в правилах страховой компании. По истечении этого срока можно требовать возмещения убытков только на общих основаниях. После того, как страхователь объявил абандон, происходит переход права собственности на поврежденное имущество к страховщику. Страховая компания становится законным владельцем автомобиля и в дальнейшем может распорядиться им по своему усмотрению. Вместе с выплатой полной страховой суммы договор страхования прекращается. Страховщик уже выполнил свое обязательство в полном объеме, а застрахованное имущество больше не существует в том виде, в каком оно было застраховано. При оформлении договора КАСКО стоит внимательно изучить правила страхования компании, в том числе порог тотальности и условия выплаты при конструктивной гибели машины.
2: Можно ли применить абандон по ОСАГО?
0: Абандон применим в добровольном страховании имущества, то есть в полисах КАСКО. Что касается ОСАГО, то закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств не содержит прямого указания на абандон. Однако понятие полной конструктивной гибели транспортного средства для ОСАГО определено. Но в отличие от КАСКО, по ОСАГО у потерпевшего нет права передать годные остатки страховщику и получить полную страховую сумму. Выплата по ОСАГО будет ограничена лимитом в 400 тысяч рублей на возмещение вреда имуществу. Итак, подведем итоги. Абандон – это инструмент защиты прав автовладельца при тотальной гибели автомобиля. Заявить об абандоне можно только по договору КАСКО. полисам ОСАГО инструмент не применяется. Страховщик не может отказать в праве на абандон.
1: Лайфхак.
0: Сегодня в нашей рубрике полезных советов мы перечислим те детали, узлы и агрегаты в современном авто, которые, если и нужно менять, то делать это надо обязательно парой или комплектом. Шины. На моноприводных автомобилях при повреждении одной покрышки придется либо найти точно такую же, да еще и примерно с равным износом, либо поменять обе шины на одной оси. С полноприводными моделями ситуация сложнее. Тут самый правильный ход – замена всего комплекта, иначе можно получить повышенный износ трансмиссии. Диски. Отдельная история – диски. Одно дело, если у вас стандартные стальные диски, найти замену легко. Другое – дорогостоящее литье, особенно если модель редкая. Подобрать замену такому – задача непростая. Подвеска. Комплектом на одной оси следует менять пружины, если даже сломана или просела только одна. Амортизаторы тоже рекомендуется менять на обеих сторонах. Возможно, второй элемент тоже дышит на ладан, и тогда лучше заменить детали с обеих сторон, а после сразу сделать ход-развал. Сложнее с независимой задней подвеской. Сайлент-блоки обычно не меняют по отдельности, а меняют рычаги в сборе. Некоторые из них напрямую влияют на углы установки колес. Если все элементы изрядно изношены, разумнее заменить все рычаги. А вот на нестарой машине с небольшим пробегом, например, погнули рычаг, меняем только его. В любом случае после ремонта потребуется сход-развал. К деталям, которые меняют по одной, относятся, например, сайлент-блоки стабилизатора поперечной устойчивости и шаровые опоры. В подавляющем большинстве случаев при их замене углы установки колес не меняются. Тормозная система. А вот тормозные колодки меняют только комплектом на одной оси. Тормозные диски тоже только парой. На задней оси стоят тормозные барабаны, которые не так сильно влияют на эффективность замедления. На них, в принципе, можно сэкономить, но делать это нежелательно.
2: Можно ли ставить неоригинальные колодки? Сильно сэкономлю или убью тормоза?
0: Цена оригинальных тормозных колодок порой находится просто за гранью добра и зла. Да и гонять стало дорого. Тут и штрафы с камер, и необходимость экономить топливо, особенно летом этого года. А чем ниже скорость, тем легче остановиться. Так нужно ли переплачивать за оригинальные расходники? Дешевые колодки часто имеют некачественный фрикционный слой. Стоит присмотреться к аккуратности изготовления самих колодок и к их упаковке. Это первое, что выдаст некачественный товар. Какие тормозные колодки лучше не покупать? Особенно опасны образцы с большим количеством крупной стальной стружки в составе. Такие колодки будут с поразительной скоростью изнашивать тормозные диски. Отсечь подобные варианты поможет обычный магнит. Попросите продавца показать несколько колодок. Там, где магнит липнет слабее, стальной стружки меньше. А если колодки примагничиваются излишне сильно, их лучше не брать. Сбережете тормозные диски. Вывод. Неоригинальные колодки для обычного водителя на равнинной местности вполне пригодны. Просто нужно внимательно выбирать, чтобы не купить брак или некачественный продукт. Другое дело любители погонять или те, кто часто использует прицеп. Тут экономия на тормозах может выйти боком. Ну и в заключение попробуем разобраться, как заставить гибридное авто обходиться вообще без бензина. Актуальная задача в последнее время. Для примера возьмем вот такую модель. Evolute iSpace гибрид 367 лошадиных сил CVT, год выпуска 2026, пробег на момент отсчета 10 тысяч километров. Его владелец заявляет, что за последнюю неделю не потратил ни капли бензина, потому что Evolute iSpace – это последовательно параллельный гибрид. То есть двигатель внутреннего сгорания тут есть, но пользоваться им пока не доводилось. Вот что он поведал. Сразу выставил в меню приоритет электромоторов, их два, и минимальную рекуперацию, чтобы не клевать носом под сброс газа. В этом режиме машина разгоняется до 120 км в час, а запас хода чуть более 80 км. Для коротких городских поездок хватает, а зарядки в подмосковном Реутове, где я живу, на каждом углу. Обычные Plug-Me в мачтах городского освещения с бытовыми розетками выдают 3 кВт, цена 18,5 рублей за кВт-час. Для полной зарядки батареи емкостью 25 кВт-час потребуется примерно 8 часов. Правда, эти зарядки регулярно впадают в ошибку, поэтому использую две скоростные зарядки. Punct-E выдает до 60 кВт по 19,9 рубля кВт-час и Touch 22 кВт по 15 рублей за кВт-час. Пиковая мощность во время зарядной сессии достигает 58 кВт. Время зарядки при этом составляет чуть больше 40 минут. При гибридном использовании расход 6 кВт в час и 5,1 литра бензина на 100 км. И это значительно выгоднее, чем езда только лишь на бензине, без подзарядки. Вот так-то. Можете брать на заметку и пробовать.
1: Зеленый свет.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте взаимного уступания. После отказа от большой просьбы нам гораздо легче согласиться на меньшую. Вы просите коллегу помочь с огромным отчетом на все выходные. Он вежливо, но твердо отказывается. Тогда вы тут же предлагаете «Хорошо, а можешь просто проверить одну главу в пятницу?» И он с радостью соглашается. Или вы просите у родителей купить вам новый автомобиль. Они категорически против. Через минуту вы говорите «Ладно, тогда давайте хотя бы оплатим мне курсы вождения». И они кивают с явным облегчением. Мозг здесь не манипулирует, он работает по принципу взаимности. Когда собеседник снижает планку и идет нам навстречу, то мы чувствуем подсознательное обязательство ответить той же монетой. Мы хотим быть справедливыми и не выглядеть неблагодарными. Но вот вам совет на день. Если вам нужно получить согласие, то начните с заведомо сложной просьбы, а затем сразу предложите реальный, скромный вариант, который вам действительно нужен. Это снимет напряжение и повысит ваши шансы на успех. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто следовал древнему правилу взаимного обмена. А мы с вами теперь знаем, чтобы получить желаемое, иногда стоит сначала попросить о заведомо большем.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Радио Пурга.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: тренер года в индивидуальных видах, тренер года по командным видам, лидер здорового образа жизни, инструктор-тренер года на предприятии или в учреждении и легенда в спорте. Подать заявку могут атлеты, тренеры, преподаватели, общественные наставники, инструкторы, представители организаций и индивидуальные предприниматели из сферы физической культуры. Как отметил глава окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук, за каждой победой стоят годы труда, дисциплина и поддержка наставников. Этот проект отмечает людей, которые развивают спорт, воспитывают молодежь и вдохновляют жителей Чукотки. Имена финалистов назовут 30 октября в День тренера. Победители и призеры получат денежные вознаграждения. Телефон для справок в Анадыре 2-10-81. Первые документы получили 10 юных жителей окружной столицы. В Анадыре прошла торжественная церемония для учеников городского лицея, средней и основной школ. Паспорта подросткам вручил глава города Сергей Спицын. Каждый участник также получил конституцию из рук подполковника полиции Андрея Алферова. Мероприятие организовали в рамках всероссийской программы «Движение первых. Мы – граждане России». Представитель регионального совета движения первых Виолетта Зюзина отметила, что этот день должен запомниться подросткам как важный шаг во взрослую жизнь.
1: Здесь проходило мероприятие в рамках проекта «Мы граждане». Этот проект предполагает выдачу паспортов 14-летним детям в торжественной обстановке с воспитательно-образовательным аспектом. Сегодня получало 10 человек паспорта, все ребята из городского округа Анадырь. Этот проект осуществляется на постоянной основе. Как только набирается количество детей, готовых к торжественной регистрации, мы ее сразу проводим, приурачивая ее к ближайшему какому-то празднику.
0: Программа действует по всей Чукотке. С начала года в торжественной обстановке паспорта получили 55 ребят из Анадыря, Анадырского и Чукотского районов, муниципальных округов Певек и Эгвигенот. Теплоэлектростанции Дальнего Востока модернизируют. Минэнерго готовит корректировку последних отборов обновления старых ТЭС. Предлагается перераспределить квоты в пользу Сибири и Дальнего Востока, расширить доступ для крупных проектов и ужесточить условия отбора парогазовых установок. Инициативы обсуждались на совещании в министерстве 9 сентября. Для Сибири и ДФО предельный объем отбора предлагается повысить до 1 гигаватта, тогда как сейчас он составляет 550 мегаватт. Генерирующие компании и машиностроители добиваются расширения программы вдвое, а крупные потребители выступают за отсрочку новых отборов на 1-2 года. Ужесточение требований к газотурбинным установкам связано с низкой востребованностью проектов и задержками поставок оборудования. И в завершении выпуска. Тихоокеанский флот установил памятную табличку в Охотске. В порту города экипажи кораблей «Услябя» и «Анатолий Шлемов» вместе с местными жителями открыли памятную табличку в рамках патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде». Мероприятие приурочено к 295-летию Охотской военной флотилии. Церемония прошла в центре Охотска на стене памяти «Мы знаем, помним, чтим». В ней участвовали представители командования ТОВ, краевых властей, депутаты и активисты патриотических организаций. Заход кораблей совпал со столетием Охотского района. Также состоялась церемония посвящения 22 школьников в юнармию. И на главной площади прошел концерт, который собрал более 1000 человек. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

ответ на вопрос, почему должен быть, но не в этот раз и, наверное, даже не в этом часе, но зато его можно найти самому, и у каждого он будет своим. А у нас музыка абсолютно для всех. Сразу Ираклий, Лика Стар, Лунада, Сюйте, Кэте, после мирной изнанку, ну и Джером Патрик Хобан заскочит на огонек и зажжет, если не танцпол, то хорошее настроение.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы моете посуду не губкой и не химическим средством. Вы берете горсть мелкого речного песка. Он отлично скрипит, счищает любой жир и не оставляет после себя никакой химии. Вы слушаете рубрику «Мир наизнанку» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто моет посуду только речным песком. Речь идет о реальной бытовой практике в некоторых экопоселениях Кавказа, деревнях Японии и скандинавских фермерских хозяйствах. Мелкий речной песок выступает здесь идеальным, природным абразивом. Процесс выглядит довольно просто. Посуду ополаскивают горячей водой. Затем на нее наносят влажный песок. Тканью или рукой круговыми движениями счищают загрязнения. После этого посуду тщательно промывают под проточной водой. Песчинки имеют округлую форму. Они не царапают чугун или плотную керамику, но отлично справляются с нагаром и жиром. Конечно, у этого метода есть свои особенности. Песок необходимо предварительно просеивать через мелкое сито. Иначе крупные камешки поцарапают поверхность. Использованный песок не выбрасывают в канализацию, его промывают и высушивают для повторного использования или просто возвращают на речной берег. По данным экологических исследований, такой способ мытья посуды полностью исключает попадание фосфатов и поверхностно-активных веществ в грунтовые воды. Отработанный песок после промывки используют в качестве наполнителя для кошачьих туалетов или добавки в строительные смеси. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А какие необычные способы мытья посуды знаете вы?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Если бы, да если бы, The Haters на волнах радио Пурга, о возможностях и случаях, которые можно только представить. Ну а мы не будем искать и представлять, если только не захотим пофантазировать, разве что посмотреть фильм в голове. А во всем остальном рассчитывать на то, что уже и так есть и уже сделано, ведь от этого и пляшут. Ну а что-то поменять можно будет только при следующем разе, но ничего страшного. Его, возможно, и не будет, правда, но это уже совсем другая история. Сейчас о том, что точно будет, территория женщин, после рекап Софи The Giants и Love Dog.
1: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Даже самые дорогие качественные туфли могут натирать ноги, и с этим нужно просто смириться. Любая обувь должна немного разноситься и подстроиться под ступню. Наша же с вами задача – ускорить процесс адаптации. Растянуть обувь в наше время можно с помощью специального спрея. Или вспоминаем способы мам и бабушек. Они надевали новые туфли на мокрые носки. Но порой у нас безумно устают ноги даже в разношенной обуви. Неудобная колодка, неустойчивый каблук. В магазине нам все это казалось пустяком. Главное, что туфли раскрываются. Роскошно выглядит. Конечно, мы все согласимся с тем, что красота требует жертв, и девушки готовы бегать на тоненьких шпильках. Но все же постарайтесь покупать только ту обувь, в которой вы сможете ходить, не боясь подвернуть ногу. Что радует в этом сезоне, популярны туфли на платформе и толстом каблуке. Осталось найти свою идеальную пару. Цветная тушь для ресниц снова в моде, а значит, у нас появилось новое поле для интереснейших экспериментов в макияже. Главное – подобрать подходящий оттенок, и в этом плане проще всего ориентироваться на цвет глаз. Голубоглазым подойдут синие и зеленые оттенки, к серым глазам – бордовый, синий, коричневый и фиолетовый, к зеленым – синий, фиолетовый и коричневый. Ну а девушки с карими глазами могут выбирать сразу из 5 оттенков. Кстати, цвет волос при выборе туши тоже имеет значение. Беспроигрышный вариант для рыжих и блондинок – коричневая тушь. А еще я порекомендую воспользоваться уловкой Натали Портман. Верхние ресницы актриса красит традиционной черной тушью, а вот нижние подчеркивает – темно-синий. Территория женщин.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

это дискотека «Авария». Если хочешь остаться, оставайся просто так. Никаких условий не надо, ведь эти ребята поют для всех сразу. Вот такая щедрость, которую надо брать в пример. Ну а мы также будем щедры в отношении пожеланий того, чтобы этот вечер был волшебным хоть в каком-то месте. И желательно у каждого. Я с вами прощаюсь и надеюсь, все будет обязательно хорошо. Услышимся завтра.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Отопительный сезон в округе стартовал. Тепло пришло во все населенные пункты. Объекты жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры находятся под наблюдением. Степень готовности коммунальных систем 87,5%, сетей тепло- и водоснабжения 98%. Компания Чукотэнерго.

0: проблему износа труб отопления. Межрегиональное соглашение расширит возможности для жителей Чукотки. Партнером округа стала Тульская область. Стороны утвердили основные направления совместной работы. В центре внимания будет образование и подготовка специалистов. Соглашение также охватывает транспорт, культуру, дорожное и градостроительство. Планируется развивать внутренний туризм и обмениваться успешными практиками в сфере безопасности. Рыбные запасы Чукотки увеличат с помощью новых предприятий. В округе планируют открыть два завода для разведения местных видов рыбы. Деньги на строительство уже выделены, также найдены инвесторы. Сейчас ученые изучают водоемы и выбирают площадки. После запуска заводов на восстановление запасов рыбы потребуется как минимум 4 года. Отправлять продукцию за пределы Чукотки пока сложно из-за небольших объемов. Рыборазведение должно изменить ситуацию. Первый на Чукотке памп-трек открыли в Билибино. Новая спортивная площадка появилась в микрорайоне Арктика. По замкнутой волнообразной трассе можно кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. На строительство из бюджета Билибинского района направили 29 миллионов рублей. Работы начались в июле, площадку сдали в начале сентября. В районной администрации рассказали, что завершить проект вовремя мешали дожди. Новый памп-трек уже стал популярным у детей и подростков. Боксеры Чукотки завоевали золото на турнире в Карачаево-Черкесии. Медальная копилка сборной пополнилась 3 золотыми и 1 бронзовой наградой. Более 130 спортсменов из 27 регионов страны вышли на ринг в Домбае на 5-х открытых межрегиональных соревнованиях по боксу имени Канамата Баташева. Победителями в своих весовых категориях стали Григорий Гусев, Арсений Косяков и Руслан Левушкин. Павел Спиваков занял 3-е место. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
1: Радио Пурга.

0: Morga.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Ученый пытался создать очень прочный клей, получив состав, который почти ничего не держал. Казалось бы, провал. А сегодня маленькие желтые листочки есть почти в каждом офисе. В студии Борис Медведев. Сегодня история о неудачном эксперименте, который несколько лет пролежал без дела, прежде чем для него нашли неожиданное применение. В 1968 году ученый компании 3M Спенсер и Сильвер работал над новым клеем. Задача была простой – сделать его прочнее. Но получилось наоборот. Состав действительно приклеивался к поверхности, однако держался совсем недолго. Его можно было снять без следов и использовать снова. Для первоначальной задачи практически бесполезно. Сильвер несколько лет рассказывал коллегам о своем изобретении, но подходящего применения никто не находил. Казалось, на этом все и закончится. Но однажды его коллега Арт Фрай столкнулся с совершенно другой проблемой. Во время репетиции церковного хора у него постоянно выпадали бумажные закладки из нот. Фрай вспомнил про необычный клей Сильвера и решил попробовать нанести его на бумагу. Получилась закладка, которая держалась на странице, но при необходимости легко снималась. А потом Фрай понял, такой листочек можно использовать не только в нотах. На нем удобно написать короткое сообщение и прикрепить его практически к любой поверхности. Так появился прототип будущего Post-it, название которого можно перевести примерно как «прикрепи». Правда, до успеха было еще далеко. Первый запуск продукта прошел довольно скромно. И компании пришлось искать другой способ заинтересовать покупателей. В итоге 3M начала раздавать бесплатные образцы. Люди попробовали листочки в работе, и результат оказался совсем другим. Большинство захотело пользоваться ими дальше. В 1980 году Post-it появился в продаже. А знаменитый желтый цвет вообще возник случайно. У соседней лаборатории просто оказалась подходящая бумага. А теперь представьте масштаб. По оценкам, каждый год в мире продаются миллиарды листочков Post-it. Объем этого рынка оценивается в несколько миллиардов долларов. Получается довольно символично. Идея, которую сначала считали практически бесполезной, со временем превратилась в огромный коммерческий успех. Не всегда стоит опускать руки, если что-то пошло не по плану. Иногда неудаче просто нужно немного времени и другой взгляд. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: знаете ли вы?
1: В Японии видеоигры занимают важное место в культуре и повседневной жизни людей. С ростом популярности многопользовательских платформ все больше людей начинают находить партнеров через них. Это создает уникальную возможность для общения и взаимодействия, позволяя людям познакомиться в непринужденной обстановке. Игры могут стать местом для совместного времяпровождения, где геймеры могут развивать свои отношения через совместные достижения или конкуренцию. В результате около 10% японских пар признались в том, что они познакомились с помощью видеоигр.
0: Теперь буду знать.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пожемтешет капангальте, нанам гачаус эом Анна Гргольхрына. Анадырский муниципальный округ кепчет кушинет нет ошкен кашети орган. Мутен ашоткок гемиксерчей вышинет комиссия ашет мангыткен нирак парошкау ванветы. Гатвашенат хорандет предприятия к Марковский, Ваежский, имени первого ревкома Чукотки, Базак Северная, Афонькинанг, ам нарганяна гетат кош ак эн мувеемык. Гакашети ошинат мроклеккен орайшат. Кашети отен маушат гешей вышинет намнамат коты, анка ракаты гесе кешлинет, михсит тумгат намнам кенат, анко акватас атагишлинет бригадаты, транкет онгатан, а ван кашети орган рамгонгат коже неделя, кышкен кенгрок парушкау канмать эшкетагнепы. Мурыгнуты кліманка намнаматкок амгошинат ромаука намтварат, пангыштешыркат округкен таранганчакен департамент тайпы. Энан

Тирок отке, вечет корак метро каса, информагентство и пичукотка пангельтельтеркет, эн мес гендультельтин, эн кекин сит ваш, эн вак от ваянван, гатангас айошхама, эн ка, рантен маунгат, пачвант тайки йот, хен пираш эн. Грош макрат фангат вак оска йошхат эн камеекет, мисиш э, рандрмен аунгат амаш ору грош мак ваш от янангат, алтасхат эн кам смсекин тлес эн вешенван, мисит типлит койош кальтин утин гивик, Танкаунгы үргетігі тілін әткілхін кен нирақ паруш миллионат мүнгіт қлеккен тысяч деманет. Анқан ван вон нәл унет нымытвал аф әнкен кәлеті орғымар, ән өтірленет мексертен мыс ұйыт формирование комфортной городской среды. Кашенге ваттракен әналтәл атын вакы рамексерің оңын турерім. Алексей Белокопытов рамексерін тләңін ртенгі твиу миксер ғамға кашенге ваттрак округкен. Инқон амкін мал миксері тілкілті емал о кашенге ваттрат нымнымыт көк. Инқон түнге уйот пашлаңын апкерір кенет нымыт вал әті. Тепенінене кашенге ваттрак ратваңыт варат винрат кенат миксеттер әнутет. Таңя аңвал әтсек ятвакен аным нымыт көк. Алексеяк Белокопытовык нирақшеккен мүнгіткен ғырақ паруш евет. Нымексері твақын мүкін қшеккенек евет. Иненшел о манегіндет Райфайзен банк ПСБ ғынкам Россельхозбанкак. Дальний Восток нанаматвакан кышкинкен гивит. Мурьин нутек анан шги от срчайош кыштекн машкен от миксертенмас от. Муткетагна кыт эс атау.

0: Реклама на радио Бурга. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: 出身で、昨年は台湾で2人目、
1: Открытый космос. Представьте, что человек каким-то образом оказался на Сатурне. Куда он сможет встать? Что увидит вокруг? И сколько времени у него будет до того, как все закончится? В студии Борис Медведев. А что если? Начну с неожиданного. Встать на Сатурн не получится. Дело в том, что это газовый гигант. У него нет твердой поверхности, на которую можно опустить ногу. По мере погружения вниз, газ становится все плотнее. Давление растет, температура повышается, и в какой-то момент условия становятся настолько экстремальными, что человек просто не сможет существовать. Но если представить, что у нас есть фантастический скафандр, который способен выдержать абсолютно все, путешествие будет впечатляющим. Над головой огромное небо с кольцами, которые протянулись на сотни тысяч километров. Причем с близкого расстояния они выглядели бы совсем не так, как на фотографиях издалека. Это миллиарды отдельных частиц льда и камня, от крошечных пылинок до крупных обломков. А теперь начинается самое интересное. Чем глубже мы погружаемся, тем выше давление. Газ постепенно превращается в чрезвычайно плотную среду, а водород под колоссальным давлением приобретает необычные свойства. Где-то значительно глубже может находиться слой жидкого металлического водорода. Именно там происходят процессы, связанные с мощным магнитным полем Сатурна. Но до этого момента человеку добраться не получится. Поэтому наш воображаемый путешественник сначала столкнется с отсутствием твердой поверхности, с чудовищным давлением и температурой, и в конце концов будет уничтожен условиями, которые невозможно выдержать даже при современной защите. Сатурн — прекрасное место для наблюдения, но для прогулки лучше поискать что-то другое. К счастью, нам пока не нужно проверять это на практике. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
2: Открытый космос.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как помыть расческу? Возьмите расческу с собой в душ, спиньте шампунь на волосах и аккуратно расчешите их. Волосы сами станут четкой и вымоют всю грязь с зубцов расчески.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: оживить на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Sussex. Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Феррари представила новый автомобиль из программы Special Projects. Уникальный CZ26, созданный на базе SF90 по индивидуальному заказу американского клиента. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Ferrari создала очередной автомобиль в рамках эксклюзивной программы Special Projects по индивидуальному заказу американского клиента. Новинка получила название CZ26. Цифра 26 означает, что это уже 26-й уникальный автомобиль, разработанный в рамках проекта. В основе CZ26 лежит Ferrari SF90, однако от исходной модели практически не осталось узнаваемых кузовных элементов. Передняя часть стала выше и угловатее, линии кузова более четкими и геометричными, а привычные фары SF90 заменили тонкие световые элементы, встроенные в расположенную во всю ширину переднюю решетку.
0: Высшая проба.
1: Сзади дизайнеры также полностью пересмотрели оформление. Узкие фонари заменили крупные квадратные блоки, при этом двойные центральные выхлопные патрубки остались на месте. Исчезла и характерная V-образная форма бампера. Вместо нее появилась более горизонтальная нижняя часть с новым диффузором. В Ferrari говорят, что при создании CZ26 вдохновлялись итальянским промышленным дизайном 1970-х годов. При этом автомобиль получился скорее футуристичным, чем ретро, а некоторые его решения действительно напоминают отдельные современные концепт-кары.
0: Суперкар.
1: Техническая начинка SF90 практически не изменилась. Под карбоновым кузовом работают 4-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель с 2 турбокомпрессорами и 3 электромотора, которые суммарно развивают 986 лошадиных сил. С места до 100 км в час CZ26 разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 328 км в час. Салон также сохранил архитектуру SF90, но получил новую ткань и карбоновые элементы. При этом изменения кузова потребовали серьезной технической работы. Ferrari переработала систему охлаждения, днище, вихревые генераторы, передние воздушные завесы, задний спойлер и диффузор. Стоимость CZ26 Ferrari не раскрывает. Создание автомобилей Special Projects занимает около 2 лет, причем заказчик принимает непосредственное участие в разработке на всех этапах, поэтому цена такой индивидуальной Ferrari может достигать 7-значных цифр. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Даже если твой босс уверен в том, что твои нервы крепче каната, сам-то ты в курсе, что это не так. С честью выдерживаешь аврал на работе, зато потом бессонница, раздражительность, тревожные мысли, а порой и алкоголь идет в ход. Одним словом, стресс во всей красе. Гони его прочь, точнее, выдыхай из себя. Как говорят медики, правильное дыхание действительно помогает быстро взять себя в руки. При стрессе мы дышим учащенно, а в спокойном состоянии медленно. Так вот, переходя на размеренное дыхание, можно немного обмануть психику. Сам не заметишь, как придет ощущение расслабленности мыслей. Ну вот, можно снова в бой с обновленными силами. Ну и не забывай о том, что на голодный желудок проблемы не решить. Так что еще один важный шаг – плотный перекус. Причем продукты должны быть богаты витаминами группы В и аминокислотой глицин. Они поддерживают нервную систему, а их много в мясе и рыбе.
0: Территория мужчин.
1: Чтобы похудеть быстро и эффективно, вовсе не обязательно ежедневно изнурять себя тренировками, как обычно советуют фанаты спорта. Ведь именно такая трудовая повинность в спортзале чаще всего отпугивает новичков. Расслабься, парень. Непрерывные нагрузки приведут только к эмоциональному и нервному истощению. Так что после тренировок обязательно надо восстанавливаться. Если профессионалам достаточно для этого 12 часов, то начинающим день-два. Это не значит, что день отдыха нужно проводить лежа на диване. Прогулки на свежем воздухе никто не отменял. И еще один момент. Между прочим, эффективно заниматься спортом можно и самостоятельно. Более того, тренировки на улице позволяют сжечь на 30% калорий больше, чем в зале при тех же нагрузках. Так что не обходи стороной брусья и турник во дворе.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
0: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
0: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад, единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны, а летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
0: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Химиногорский монастырь, самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
0: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки? С декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах. С июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: знаете ли вы?
1: Когда кошки трутся о вас головой, это не просто проявление физического контакта. Это способ общения и выражения привязанности. Кошки имеют специальные железы на голове, которые выделяют феромоны, и таким образом они метят свою территорию и людей, которых считают частью своей семьи. Это поведение говорит о том, что кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами и доверяет вам.
0: Теперь буду знать.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: China y Jamaica. Ia ia mei, ia ia mei, ia ia mei, ia mei, ia mei, ia mei, ia.
1: Гениально, гениально, гениально, гениально, гениально просто.
2: Закончился крем для бритья в самый неподходящий момент? Выручит бальзам для волос. Нанесите его на кожу, подождите пару минут, чтобы размягчить щетину. И брейтесь, как обычно. Важный нюанс. Используйте одноразовый станок, так как бальзам может снизить остроту лезвий.
1: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если спросить бодибилдера, что важнее в построении мышц, тренировки или питания, скорее всего, еде он отведет первостепенное значение. Так что лучшее, что можешь сделать для организма, это планировать все перекусы заранее. Если ты на пути к желанному мышечному рельефу, спонтанных приемов пищи в распорядке дня быть не должно. Ты обязан закинуть в себя порцию белка в течение часа после тренировки. Желательно сделать это минут через 20-30 после ее окончания. Можно выпить порцию протеинового коктейля, но неплохо было бы иметь при себе ланч-бокс с достойным содержимым. К примеру, сэндвич с индейкой на хлебе из цельной пшеницы будет в самый раз. Минимум жира, ценный белок и медленные углеводы. Главное, не впадай в другую крайность. Не объедайся после спортзала. Большая ошибка полагать, что после тренировки можно есть что угодно и в любом количестве. Иначе кубиков пресса на животе ты так и не увидишь.
0: Территория мужчин.
1: Хорошие противотуманные фары на автомобиле – залог того, что ты будешь уверенно себя чувствовать за рулем даже в темное время суток и в непогоду. Скажем, в дождь, а от фар головного света пользы будет немного. Их световые лучи попросту отражаются от капель, и у водителя перед глазами сплошная белая пелена. И тут на помощь приходит яркий свет противотуманок. Это все равно, что вместо китайского фонарика включить прожектор. Правда, для идеальной картинки фары нужно качественно отрегулировать. От противотуманок требуется широкий плоский луч над дорогой, причем с четкой верхней границей. Освещать толщу тумана по высоте фары не должны. Так будешь лишь слепить встречных водителей. А правильно настроенные противотуманки светят вперед всего метров на 10. А большего и не нужно, потому что ехать на скорости в ненастье просто безумство.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Если я хороший настрой со мной, когда на небе ясно время. Если я хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

пошлых алгоритмов. Вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто...

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в одно из самых гостеприимных мест Подмосковья. Всего пара часов езды от столицы, и вы в Коломне. Это один из старейших городов региона. Настоящая жемчужина для тех, кто хочет с удовольствием провести выходные. Я не шучу.
2: Стартуем!
1: Первое правило Коломны – забудьте о диетах. Город славится двумя главными лакомствами. Начнем с калачей. В музее «Калачная» их выпекают в настоящей печи по рецепту 14 века. Советую не ограничиваться классикой, а взять калач с начинкой. Например, с тушеным гусем или индейкой. Это невероятно сытно. А пока вы угощаетесь, гиды расскажут детям, откуда взялись выражения «дойти до ручки» и «тертый калач».
2: Следующая локация.
1: После калачей самое время для десерта. Коломна – родина знаменитой пастилы. Именно здесь, в 18 веке, придумали добавлять в яблочное пюре взбитые белки и тростниковый сахар. В результате получилась воздушная сладость, от которой дети в полном восторге. В музее истории со вкусом и на фабрике пастилы вас встретят актеры в костюмах. Вы увидите, как фрукты превращаются в белоснежное облако, и устроите чаепитие в старинном саду. А на мастер-классах вас научат готовить этот десерт самостоятельно. Отличный опыт как для маленьких поваров, так и для взрослых гурманов.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Будучи в Коломне, обязательно загляните на мануфактуру «Душистые радости». Здесь пахнет мылом, травами и духами старой России. На театрализованной экскурсии вам раскроют секреты отечественного мыловаренья, а в лавке при музее глаза разбегаются от красоты упаковки. Кстати, на мастер-классе вы сможете сами завернуть кусочек мыла по всем правилам 19 века. Получится изысканный сувенир, сделанный своими руками.
2: Еду куда хочу.
1: После осмотра музеев позвольте себе просто побродить по улочкам Кремля 16 века. Старинные монастыри, ухоженные деревянные дома с резными наличниками и величественный Успенский собор. Здесь оживает история. Прогуляйтесь по набережной у понтонного моста. Полюбуйтесь видом на Москву-реку. А если позволит погода, прокатитесь на теплоходе по Оке. А вечер можно завершить в кафе «Марфа Соломоновна» за порцией необычного штруделя.
2: Смотрим на карту.
1: Идеальное время для поездки с мая по октябрь. Добраться проще всего на электричке с Казанского вокзала. 2 часа в пути, и вы в сказке.
2: Подведем итоги.
1: Коломна открывается каждому по-своему. Школьникам – как живой учебник, взрослым – как место для душевного отдыха.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Сердце сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: На Чукотке 7.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2020

1936 года родился третий или последующий ребенок, выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет. С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Когда мы собираемся провести вечер с подружками, то и закуски на столе хочется, чтобы были соответствующие женским настроениям. Легкие, нежные и необычные. Сегодня я предлагаю вам два рецепта простых салатов, которые идеальны для девчачьей вечеринки. Надевайте фартуки, будем готовить. Для первого салата нам понадобится руккола, апельсин, вареная свекла, кедровые орехи и дижонская горчица. Свеклу и апельсин нарезаем кубиком, соединяем с остальными ингредиентами, немного посолим и добавим сыр фета и хорошо перемешаем. Для второго салата возьмем салатный микс с рукколой в составе, спелую грушу, сыр с плесенью или мягкий творожный сыр, кедровые орехи и бальзамический соус. Мелко нарезанную грушу соединим с листьями. Сыр с плесенью необходимо накрошить прямо в салатник. А если возьмете творожный сыр, то с помощью чайной ложки добавьте его в салат небольшими кусочками. Полейте бальзамическим соусом и посыпьте кедровыми орешками. Готово! Можно дегустировать! Такие салаты придутся по вкусу и вам, и вашим подружкам. При этом не нанесут ущерба вашей фигуре. Приятного вам аппетита, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте! С вами муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Ольга Лагутина. Мечта, высота, ответственность. Три ключевых слова, определивших смысловую нагрузку прошедшего в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования занятия курса «Разговоры о важном». На этот раз занятия были посвящены двум разным, но одинаково важным темам. Для младших школьников – истории гражданской авиации России, а для старшеклассников – судьбе легендарного разведчика Рихарда Зорге. Цель раскрытия тем – способствовать формированию наших детей таких ценностей, как служение Отечеству, ответственность за его судьбу, патриотизм и уважение к людям, чей труд и подвиг укрепляли мощь нашей страны. Что общего между конструктором пассажирского лайнера и разведчиком-нелегалом? На первый взгляд ничего, но и тот, и другой служат Отечеству, ежедневно совершая выбор в пользу долга, а не личного комфорта. Младшим школьникам рассказали о том, как мечта о небе превратилась в дело всей страны, соединившее огромные территории. Со старшими обсудили невидимый фронт, где главным оружием становится интеллект, выдержка и готовность к самопожертвованию. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над вопросами. Но если для младших школьников они были о небе и самолетах, то для старших – о долге и моральном выборе. Младшим школьникам задали вопросы. Знаете ли вы, что в нашей стране есть отдаленные и труднодоступные территории? Как изменится жизнь жителей этих мест, если сократится количество рейсов туда? В 1930-е годы наши летчики на винтовых самолетах из Москвы до Якутска добирались целых трое суток. Почему они все равно продолжали летать, а государство строило новые аэродромы? Почему для России важно не только использовать самолеты, но и самостоятельно их разрабатывать и производить? У старших школьников спросили, что значит для вас любить родину и служить ей? Как вы думаете, какое оружие было главным у разведчика? Готовы ли вы к тому, что ваш подвиг останется никому неизвестным? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. А теперь к интересным фактам. В 1913 году легендарный самолет Игоря Сикорского «Русский Витязь» поднял в небо первых 7 пассажиров. А сегодня российские авиакомпании перевозят почти 109 миллионов человек в год. Это в 5 раз больше, чем в начале 2000-х. Современный лайнер МС-21 – результат труда всей страны. Его собирают в Иркутске, но детали и системы для него создают на сотнях заводов по всей России. В авиационной отрасли трудится более 600 тысяч человек. Рихард Зорге – разведчик, который передал в Москву ценнейшую информацию о планах нападения Германии на Советский Союз и о намерениях Японии. Это позволило перебросить дивизии под Москву и предотвратить удар на Востоке. Он был настолько своим в посольстве нацистской Германии в Токио, что люди сами несли ему информацию, обращаясь за советом. Это было уникальное прикрытие, работавшее само по себе. Работа летчиков и авиаконструкторов, а также подвиги Зорге вдохновляли тысячи людей. Оказывается, и сегодня интерес к этим сферам только растет. И не только потому, что это перспективно для карьеры, но и потому, что именно здесь можно по-настоящему изменить мир к лучшему. Современная гражданская авиация – это высокотехнологичные суперкомпьютеры, композитные материалы и лазерные комплексы. А современная разведка – это работа с большими данными, аналитика и умение работать в команде. Ежегодно тысячи выпускников выбирают профессии, связанные с авиастроением и обеспечением безопасности. А российские научные и разведывательные школы признаны во всем мире. Мечта о небе и готовность к невидимому подвигу – это не просто романтика из книг. Это мощные инструменты, которые помогают человечеству решать самые сложные задачи. От соединения регионов огромной страны до защиты ее безопасности. А шанс развить эти качества и применить их для великих открытий есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга». Радио «Пурга».

0: носить.
1: Между нами своя атмосфера и стыди. И спустя много лет наша жизнь интернет. Да я в ней снова и снова одинок.net.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 15 сентября 1915 года.
5: Встреча двух депутатов Государственной Думы.
6: Здравствуйте, коллега.
7: Здрасте, здрасте. Как здоровье-то?
6: Да прекрасно. Лечебным голоданием занимался вот недавно. Не ел 6 дней, понимаете? Теперь вот покушать хорошенько решил. А где покушаешь лучше, чем в буфете Государственной Думы, а?
7: Надо же, какое совпадение-то. И я туда же. Вчера мне из буфета позвонили. Сказали, севрюгу свежую привезли. Гривенник за 5 килограммов. И икры свежие тоже недорого.
6: А я вам, коллега, по секрету скажу, что сегодня же там пиво ирландское появится, да? Виски Шотландии и вино из Франции, понимаете? Чуть ли не вековой выдержки.
7: Ого.
6: Кроме того, каждому депутату обещают по квартире в обеих столицах выделить, а также установить бесплатный проезд в извозчике.
5: Мечтать, как говорят, не вредно. Однако не все мечты сбываются.
4: То же самое произошло и с мечтой депутатов. 15 сентября 1915 года Государственная Дума России была закрыта без указания даты возобновления заседаний.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Курску. Также повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в центральном округе выбило окна в квартирах трех многоквартирных домов, восьми частных домов, административном здании и детском саду. А также посечено около 6 автомобилей на территории лагеря «Олимпиец». Кроме того, пострадали двое мужчин. У них диагностированы миновзрывная травма и слепые осколочные ранения. Обоих пострадавших доставили в областную больницу. Федеральная антимонопольная служба возбудила 55 дел из-за нарушений на топливном рынке. Как сообщает РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения. 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в регионах. В правительстве отмечают, что принятые ранее меры уже дали результат. Число работающих АЗС выросло, очереди сократились, а в ряде регионов ограничения на продажу топлива начали снимать. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России вырос в 4 раза после изменения правил расчета. Он приблизился к 100 тысячам рублей. Как пишет российская газета со ссылкой на социальный фонд, раньше ее размер зависел от стипендии, а теперь рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе. Пособия выплачивают сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить пособие также стало проще. Заявление можно подать через госуслуги, клиентской службе соцфонда или в МФЦ, независимо от места жительства. Александр Вучич подаст в отставку 27 сентября. Президент Сербии сообщил об этом в эфире телеканала «Пинк». 9 сентября он утвердил решение о роспуске народной скупщины однопалатного парламента республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина. И в завершении выпуска. В Казахстане кошка угнала машину и врезалась в забор. Животное запрыгнуло через окно в салон автомобиля, и тот каким-то образом поехал. Как пишет российская газета, тест-драйв получился стремительным, а финальный маневр – драматичным. Автомобиль впечатался в бетонный забор, после чего хвостатый водитель мгновенно скрылся с места происшествия. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Радио Пурга. Радио Пурга.

Вот так вот, Рома, Звери, группа Звери, влетели в эфир, исполнили песню и все, и сразу попрощались, сказав всем до скорой встречи. А мы же с вами встретились на волнах радио Пурга только что. У микрофона Иван Семиклетов. Всем желаю доброго утра. Сегодня вторник, середина сентября, 15 число. Помимо группы Звери в этом части Даша, с вами Бадера, Баста, Эмма Мишель, Диана, Мират Амзавиди, Полина Гагарина и многие-многие другие. Ну и, конечно же, хорошее настроение будем обеспечивать вам в эфире, чтобы проснуться вам было максимально легко и продуктивно, потому что погода сегодня пасмурная. Я понимаю, что многие могут тяжело раскачиваться на этот рабочий день, но делайте приемники погромче, и вам станет значительно легче.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня, 15 сентября, в Билибино плюс 7, плюс 9, переменная облачность без осадков. В Анюйске 9-11 градусов со знаком плюс, ясно и без осадков. В Певеке плюс 5, плюс 7, небольшая облачность, осадков не будет. На Айоне плюс 1, плюс 3, переменная облачность без осадков. В Игбекиноте плюс 8, плюс 10, облачно, без осадков. В Биллингсе плюс 3, плюс 5, облачно, осадков не будет. В Марково плюс 8, плюс 11, пасмурно, ожидается слабый дождь. В Беринговском плюс 7, плюс 9, пасмурно, слабый дождь. В Проведение плюс 6, плюс 9, пасмурно, местами слабый дождь. В Лаврентии пасмурно, но при этом без осадков, плюс 5, плюс 8. Также пасмурно сегодня в Анадыре, местами слабый дождь. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10.

0: Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Радио

да вратиша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны, не отмахивайтесь от комплиментов, вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших. Правда, рискуете утомиться. Тельцы, сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить. Близнецы. Сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально. Распланировав день подобным образом, вы приобретете хороший шанс на его успешное завершение. Раки. Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-то не железные. Львы. Такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще, но всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно, какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе. Девы. Быть может, вы поставили не на ту лошадь. Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке, вы просто не к тому объекту усилия прикладываете. Весы. Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время. Скорпионы. Чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь? Стрельцы. Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике. Козерог. Сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие. Водолеи. Сегодня результатом этого дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки пан. Рыбы. Не позволяйте чьему-то нетерпению захватить вас. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире компьютеров термин «баг» уже давно стал неотъемлемой частью повседневной практики, обозначая ошибки или сбои в программном коде, которые могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям или неправильному функционированию системы. Но как появилось понятие «баг», то есть ошибка? История появления этого термина началась в 1947 году, когда инженеры, работавшие над одним из первых компьютеров Mark II в Гарвардском университете, обнаружили ошибку в системе. Оказалось, что неполадка в вычислительной машине была вызвана небольшим жучком, который застрял в реле машины, нарушая ее работу. Инженеры обнаружили насекомое, извлекли его и прикрепили к отчету, написав на нем первый найденный баг, то есть жук. Это, конечно, было символическим случаем, и слово «баг» стало использоваться для обозначения неисправностей или ошибок в работе компьютерных систем.

Да, действительно, рассвет наступает после ночи. Ночь закончилась, утро наступило, рассвет как таковой сегодня увидеть не получилось, потому что пасмурно, слегка дождливо, и тучи все закрыли. Если бы не они, я уверен, был бы рассвет великолепный. Как, например, вчерашний закат. Если вы его видели, вряд ли вы его сможете забыть в ближайшие пару дней. Красота невероятная. Ну а дальше, с этим самым рассветом и началом нового дня, пока что еще не рабочего, еще есть немножечко времени понежиться, либо дособираться, мы успеем послушать Наталью Подольскую с ее алой помадой и Rain с треком «Where is my husband?».

0: Portugal's Man с треком Феникс только что. И нам, как Фениксам, чтобы не стало сегодня, тоже нужно восстать и отправиться покорять этот день. Потому что как бы мы не хотим сегодня спать, возможно, ну, вряд ли кто-то нам разрешит это сделать, если у вас неполноценный выходной или отпуск. Ну, а чтобы было легче проснуться, Nobody Like You от Arctic Asti и Rin из завершения часа от Эда Ширана. Послушаем Азизам. Я отправляюсь в следующий час и надеюсь услышаться там уже с вами со своих рабочих мест.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На всех избирательных участках Чукотки будут дежурить общественные наблюдатели. На 17 участках установили камеры, на остальных идет непрерывная видеофиксация. Любой житель Чукотки или представитель объединения может прийти в Центр общественного наблюдения и лично убедиться, что процесс прозрачен. Об этом сообщила глава общественной палаты региона Надежда Ефимова.
2: У нас очень яркая конкурентная кампания в этом году. Кампания разнообразная, очень много кандидатов, очень много представителей разных партий. Окружную думу у нас около 100 кандидатов зарегистрировалось, и они ведут большую конкурентную борьбу, принимают участие в дебатах. Началась у нас предвыборная агитация на радио, телевидении и печатных средствах массовой информации. Везде мы можем видеть все. Всем предоставлены равные права, и мы наблюдаем, что никаких нарушений в предоставлении прав нет. В дни голосования мы будем работать в Центре общественного наблюдения, где 17 участков региона будет организовано видеонаблюдение. На остальных участках будет работать видеофиксация. Таким образом, мы будем визуально видеть, что происходит на участках. Более того, каждый житель региона или общественное объединение могут прийти и посмотреть на наш Центр общественного наблюдения, который будет открыт в центре «Мой бизнес» по адресу города Анадырь, Тевлянта 1. Пожалуйста, приходите, наблюдайте. Мы надеемся, что все пройдет в спокойной обстановке, без нарушений. Наш штаб будет работать все дни голосования. Мы с самого начала включились в работу. У нас создан, возобновил работу наш общественный штаб по наблюдению за выборами. Мы смотрим за всеми этапами избирательного процесса. Мы отмечаем большую профессиональную работу со стороны избирательной кампании. Мы с ними находимся в тесном взаимодействии, взаимосвязи. Но самое главное, на дни голосования у нас будут работать общественные наблюдатели на каждом избирательном участке округа.
1: Напомню, досрочное голосование по всей стране стартовало 30 августа и завершится 17 сентября. Основной этап выборов этого года пройдет с 18 по 20 сентября. Жители выберут депутатов Госдумы и регионального парламента, а также новый состав Совета депутатов Провиденского муниципального округа и главу села Нешкан. Рыбные запасы Чукотки увеличат с помощью новых предприятий. В округе планируют открыть 2 завода для разведения местных видов рыбы. Деньги на строительство уже выделены, также найдены инвесторы. Сейчас ученые изучают водоемы и выбирают площадки. После запуска заводов на восстановление запасов рыбы потребуется как минимум 4 года. Отправлять продукцию за пределы Чукотки пока сложно из-за небольших объемов. Рыборазведение должно изменить ситуацию. И в завершении выпуска. В России допустили появление пухососов на улицах городов. Минтранс готов обеспечить нормативное сопровождение роботов и принять необходимые решения, если такие устройства понадобятся коммунальным службам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о вирусном проекте, который создали с помощью нейросетей и 3D-графики. В ролике показаны компактные синие роботы, собирающие тополиный пух. Техника не является реальной разработкой, но получила широкое распространение в интернете. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Только что гости из будущего с треком «Он чужой» на волнах радио «Пурга». Ну а если вы пришли уже на работу и кажется, что что-то не так, вам не кажется, что-то не так. Утро, конечно же, мы еще хотим все спать, но для этого нужно налить чай, кофе, побеседовать с коллегами, сделать приемники погромче, и тогда буквально минут за 15 все станет так. Кая, черное пальто у нас далее, в этом часе Акмаль, чай, нау. Денис Клявер, Юлиана Карлова и многие-многие другие ожидают вас, конечно же, в рамках этого эфира. Мы послушаем программу «Территория женщин», узнаем что-то интересное из этой сферы. В общем, не переключайтесь, много классного, интересного. У микрофона Иван Семиклетов, вы слушаете «Радио Пурга».
1: Не спи, а то замерзнешь. «Радио Пурга».

0: Погода на радио Пурга.
1: В Белеве на сегодня плюс 7, плюс 9, переменная облачность без осадков. В Анюйске 9-11 градусов со знаком плюс, ясно и солнечно. В Певеке плюс 5, плюс 7, небольшая облачность без осадков. На Айоне плюс 1, плюс 3, переменная облачность, осадков не будет. В Эгвикиноте плюс 8, плюс 11, облачно и без осадков. В Биллингсе плюс 3, плюс 5, облачно, без осадков. В Марково плюс 8, плюс 11, пасмурно и слабый дождь.

0: В Беллинговском плюс 7, плюс 9, пасмурно, ожидается слабый дождь. В Провидении 6-9 градусов со знаком плюс, пасмурно, местами слабый дождь. Осадков не будет, хотя и пасмурно сегодня в Лаврентия, плюс 5, плюс 8. В Анадыре также пасмурная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2-80-11. Радио «Пурга».

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». В прошлом году бьюти-стилисты проявили редкую благосклонность к блескам. Похоже, они сошлись в едином мнении насчет того, что этому миру не хватает сияния, а потому добавили глиттер буквально во все мейкап-средства, от пудры и теней до лаков для ногтей. И признаться, мы вошли во вкус. Стразы, пайетки, наклейки и прочие блестящие элементы – все это в изобилии присутствовало на лицах знаменитостей и бьюти-блогеров. Глиттер наносили на губы поверх помады, на веки, скулы и даже на уши. Что радует, такое помешательство на блестках в последние месяцы поутихло, так что пора применять новый тренд – темную губную помаду. И, кстати, речь идет вовсе не о привычных винных оттенках. В моду вошли более радикальные решения – черная, синяя, коричневая и даже серая помада. Теперь эти оттенки уже не вызывают ассоциаций с готами, так что можете пополнить косметичку выдающимся помадным образцом. Когда женщина впадает в крайности с пропорциями, зрелище получается весьма печальное. И касается это не только одежды, но и представьте себе бровей. Слишком тонкие или чересчур толстые. Избавьте себя от этих крайностей. Лучший вариант – это изящные бровки с четким изгибом, открывающие взгляд. Однако не перестарайтесь, слишком высокие брови выглядят театрально. Избежать такого эффекта поможет золотое правило. Если поделить визуальное лицо на трети, расстояние между линией роста волос и бровями, а также бровями и кончиком носа должны быть примерно равными. А вот что касается цвета бровей, то он должен находиться в пределах 1-2 оттенков цвета волос. Территория женщин.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Друзья, пропала собака, желательно ее найти. Вчера убежала собака в угольных копиях. Немецкая овчарка по кличке Пальма, ориентировочное направление Гудым. Так что, если вы владеете какой-то информацией, либо видели, просьба, ну, видели собаку, естественно, просьба сообщить по телефону 8-914-533-6905, либо написать к нам в редакцию Радио Пурга, либо на номер Telegram 924-789-2222, либо позвонить по номеру 28-11 и уточнить, где видели, а может быть, вы нашли ее, она где-то сейчас рядом с вами. Будем ждать эту информацию.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2-80-11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. День многодетной семьи отметят в Анадыре. Торжественный вечер пройдет в окружном доме народного творчества. Как сообщили в Департаменте культуры, его посвятят региональному дню многодетной семьи. Этот праздник появился в календаре Чукотки недавно. Он призван поддерживать родителей, которые воспитывают нескольких детей, сохраняют семейные традиции и передают их новым поколениям. Во время церемонии отметят супружеские пары, которые стали примером ответственного родительства. Для гостей также подготовили концерт с участием творческих коллективов округа. Организаторы рассчитывают, что встреча напомнит жителям региона о ценности взаимной поддержки, заботы и крепких отношений между близкими. Праздник состоится сегодня, 15 сентября, в 18 часов. Посетить его смогут все желающие без возрастных ограничений. В селах Чукотки заработают новые опреснительные станции. В Уэлине оборудование уже смонтировано, а в Анчоуне и Нурмино системы планируют запустить до конца года. Ранее в этих населенных пунктах опреснители отсутствовали или требовали замены. Оборудование приобрело в лизинг муниципальное предприятие ЖКХ «Айсберг». Все комплексы адаптированы под арктический климат. Новые станции обеспечат жителей качественной питьевой водой и решат проблему износа труб отопления. Российским врачам и фельдшерам на переезд в село выделят более 300 миллионов рублей. Эти деньги будут распределены между регионами, где потребность в подобной мере поддержки наиболее высока. Соответствующее заявление сделал глава Кабинета министров Михаил Мишустин. Перечень получателей вошли в частности Адыгея, Татарстан, Хакасия, Пермские и Приморские края, а также Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области, Еврейская автономная область и Чукотка. По оценке премьер-министра, такие финансовые стимулы помогут привлечь в села и небольшие города порядка 500 квалифицированных специалистов. В рамках действующих программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» при переезде в сельскую местность медикам полагается разовая компенсация в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Как пишут ведомости, сейчас за одну операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Также ЦБ собирается расширять возможности СБП для бизнеса. Появятся новые варианты переводов и возвратов. А компании и индивидуальные предприниматели смогут через систему совершать платежи в бюджет. И в завершении выпуска. Россияне все чаще выбирают более компактные квартиры в новостройках. По данным агентств недвижимости, средняя площадь купленного жилья в городах-миллионниках за 2 года сократилась примерно на 3%, до 46,5 квадратных метров. Эксперты связывают это с высокими ценами и ипотечными ставками. Покупатели стараются снизить общую стоимость квартиры. Сильнее всего площадь жилья уменьшилась в Омске и Самаре. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

я надеюсь, чтобы понять, что такое любовь, вам не надо подниматься на 7-й этаж, иначе на Чукотке вам будет затруднительно это сделать. Я даже не знаю, есть ли где-то здание выше 5 этажей. Но в любом случае, надеюсь, любовь все равно вас найдет. В этом часе вас найдет BTS, Катюш, Зивер, дискотека «Авария» и множество других замечательных исполнителей. У микрофона, напомню, Иван Семиклетов. Всем желаю доброго утра. Напоминаю, что середина сентября, 15 число.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 7, плюс 9, переменная облачность без осадков. В Анюйске 9-11 градусов со знаком плюс, ясная погода без осадков. В Певеке плюс 5, плюс 7, небольшая облачность, осадков не будет. На Йоне плюс 1, плюс 3, переменная облачность без осадков. В Эквикиноте плюс 8, плюс 10, облачно, осадков не ожидается. Также без осадков и облачно в Биллингсе сегодня плюс 3, плюс 5. В Марково плюс 8, плюс 11, пасмурно и слабый дождь. В Беринговском плюс 7, плюс 9, пасмурно и слабый дождь. Также пасмурная погода и дождливо в Провидении сегодня плюс 6, плюс 9. А вот в Лаврентии осадков не будет, хоть пасмурно, плюс 5, плюс 8. В Анадыре сегодня пасмурная погода, без осадков, ветер юго-восточный, 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: И олени пасутся под музыку. Радио Тургань.

0: большой, самый ленивый и самый крутой, самый взрослый и молодой. Кто установил рекорд мировой?
1: Рекорды России и мира.
2: Так и в песне группы «Добро, дальше, больше», так, наверное, подумала в свое время Сьюзан Бургас, которая попала на днях в Книгу рекордов Гиннесса с крупнейшей в мире коллекцией предметов с лягушками. Да, действительно, с зелеными квакающими обитателями нашей планеты. Она начала собирать их в 1983 году после встречи с древесной лягушкой на своей кухне. Сейчас у нее 13201 предмет. Там и кружки, и вязаные шапки, и различные свитера, и даже есть ковер в виде лягушки. Ради коллекции даже пришлось, сейчас задумайтесь, ради коллекции пришлось купить второй дом с большим гаражом, где все это и хранится. Предыдущий рекорд принадлежал британке Шайли Краун с 10 000 предметами. Тоже, кстати, лягушки. Что так манит в этих пресноводных, я, если честно, не знаю. Но они радуются. Им нравится. Рекорд установлен.
1: Рекорды России и мира.
3: Объявляется режим экономии энергии.

0: А знаете ли вы?
1: Кошки приносят людям свою добычу, потому что думают, что мы не умеем охотиться. Это поведение связано с инстинктами. В дикой природе кошки учат своих котят находить пропитание, принося им пойманную добычу. Когда домашняя кошка приносит вам такой подарок, она считает вас частью своей семьи и хочет показать вам свои навыки охоты или поделиться с вами пищей, полагая, что вы не способны сами добыть еду.
0: Теперь буду знать.

Друзья, ну а я пока остаюсь с вами. Зовут меня Иван Семихлетов. Напоминаю, что вы слушаете радио Пурга. Мы с вами Иракли, послушай строком уйти или остаться. Ну а вот сегодня отмечается День свободных денег. И я им всегда говорю: оставайтесь. Пожалуйста, не уходите никуда. Не будьте свободны. Ну, либо будьте свободными, но у меня в кошельке или на карте. Ну и опять же, это тайная вещь, которую я бы хотел сделать вот не свободной для себя лично. Если они где-то такие вот гуляют все, пусть идут ко мне. Вот такое пожелание у меня. Ну, а еще сегодня отмечается День тыквенного сока, День худеющих, если вы сейчас на диетах или, в принципе, пытаетесь бросить лишние килограммы. Держитесь, крепитесь. У меня пока не получается, но я в вас точно верю. Еще Всемирный день афро, и в этот день отмечается праздник под названием День совпадений снов. Много-много их сегодня в календаре. Можно выбрать любой по вкусу.

Друзья, 10:49 на часах студийных. Сегодня 15 сентября, вторник. На календаре я отправляюсь в следующий час и вернусь туда уже не один. Вместе с Полиной Каргиной. Почему, зачем, как, все расскажем в начале следующего часа. Ждите репортаж. Будет интересный, классный, увлекательный, наполненный эмоциями. Я

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Три общественных начинания воплотили в Эквикиноте. Проекты охватили культуру, школьное питание и поддержку участников специальной военной операции. Финансирование осуществлено в рамках окружной программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщает правительство Чукотки. Для детской школы искусств приобрели концертный аккордеон «Юпитер» и 40 художественных планшетов. На инструменте уже играют старшеклассники, победители конкурса «Юные дарования Чукотки». В школе села Амгоэма установили 2 пара конвектомата, вытяжки и гастроемкости. Оборудование полностью отвечает санитарным стандартам и поможет готовить здоровую пищу для школьников. Третий проект стал площадкой патриотического воспитания. Закуплены материалы для маскировочных сетей, а также комплектующие для изготовления сухого душа и браслетов выживания. Отмечу, что в этом году на Чукотке реализуется 38 подобных инициатив на сумму более 200 миллионов рублей, из которых 140 – это средства окружного бюджета. Боксеры Чукотки завоевали золото на турнире в Карачаево-Черкесии. Медальная копилка сборной пополнилась 3 золотыми и 1 бронзовой наградой. Более 130 спортсменов из 27 регионов страны вышли на ринг в Донбайе на 5-х открытых межрегиональных соревнованиях по боксу имени Канамата Баташева. Победителями в своих весовых категориях стали Григорий Гусев, Арсений Косяков, Руслан Левушкин. Павел Спиваков занял 3-е место. Правительство разработает новые меры защиты российских авторов и брендов за рубежом. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Он отметил, что это позволит повысить устойчивость и инвестиционную привлекательность креативных индустрий. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабмина, речь идет в том числе о защите товарных знаков, авторских и смежных прав от незаконного использования. Подготовить предложение поручено вице-премьеру Александру Новаку. В правительстве отмечают, что в российских креативных индустриях сейчас работают более 4,5 миллионов человек. В следующем году россияне будут отдыхать почти 4 месяца. Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИКСУ Президентской академии Екатерина Медякова. В соответствии с производственным календарем, в следующем году рабочими будут 247 дней. Ранее сообщалось, что россиян ожидает короткая рабочая неделя в ноябре из-за Дня народного единства, который выпадает на среду 4 ноября. Еще одна короткая рабочая неделя будет в конце года. Она продлится с 28 по 30 декабря. И в завершении выпуска. Аэротакси может появиться в России в ближайшие 2-3 года. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин рассказал в рамках Международного форума молодежи. По его словам, в ближайшее время производители беспилотных такси представят свои разработки Росавиации. После этого начнутся их испытания. Ранее замглавы Росавиации Андрей Потемкин назвал аэротакси одним из долгосрочных направлений развития авиации в стране. В среднесрочной перспективе планируется доставка грузов дронами в городской и пригородной черте. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: сегодня в этом часе узнаем. Потому что недавно Полина кое-где побывала, и я ей немножко завидовал, потому что я тоже там был, но давно, лет, ну, наверное, 13-14 назад. Мне сильно понравилось, но хочется услышать впечатление Полины. Где ты была, куда ты летала?
1: Да, я была в Анандырском муниципальном округе, я была в нескольких селах так называемого Марковского куста, и, собственно, почему я там была? К сожалению, это не просто так коротенький отпуск на несколько дней. Как вы знаете, уже на этой неделе в нашей стране пройдут выборы в Госдуму, а на Чукотке это будут еще выборы в Думу округа и муниципальных властей. И если человек хочет сделать выбор, то у него должна быть такая возможность, даже если он находится на метеостанции или перевал-базе, или в тундре посреди ничего. И для этого избирательная комиссия проводит досрочное голосование. Они на вертолетах добираются в самые удаленные уголки Чукотки. Вот буквально я даже не думала, что на этой части карты что-то есть, а там что-то есть. Ну и, собственно, мне удалось поучаствовать в этом процессе. Моя командировка длилась 3 дня. Она однозначно теперь войдет в список самых классных вещей за этот год, а может даже за несколько лет. Я побывала в Марково, окрестностях Ламутского, Чуванского, Воек и Усть-Белой. И вообще такие командировки — это вещь классная. Но вот приходят такие задачи в те моменты, когда совсем не ждешь. И в этот раз было абсолютно то же самое. Я досиживала свой больничный, спокойненько сидела дома, и начальница написала: в Марково на 3 дня поедешь? Ну, я женщина простая, естественно, сразу же ответила согласием. Такая крутая возможность на самом деле посмотреть материковую часть Чукотки, в новых условиях поработать, тем более на вертолете я нормально не летала. Было интересно попробовать, потому что я 2 раза только...
0: Прости, летала ненормально?
1: Но я считаю, что это просто перелет через Лиман до аэропорта и обратно я летела. Это не считается.
0: Бета-версия вертолета.
1: Да. Ну и я еще очень люблю новые виды транспорта пробовать. То есть я на Сотникове уже ходила. Ну, там поезд, самолет — это такая уже базовая история. Вот тут еще и вертолет, и спойлер, вертолет мне безумно понравился. Мне Ми-8 уже как второй дом после этой командировки. Я там поспала, полежала во всех возможных позах, как-то перекручивалась. Очень удобно, очень комфортно, но минус — шумно, и мне приходилось ставить на полную громкость музыку в наушниках.
0: Я вот здесь тебя полностью понимаю. Из разряда у меня было так же, когда мне предложили с командировкой слетать в Певек и в Уилькаль. И я такой: да. Вот буквально секунда. Не хочешь летать? Да. Хочу, потому что, ну, когда еще появится такая возможность просто взять и побывать в других населенных пунктах Чукотки?
1: Да. Тут, ну, действительно, мы даже не раздумываем, мы сразу говорим «да». Вот до этого мои коллеги летали, по-моему,
0: Хатырка,
1: на Запад...
0: по-моему.
1: Да, Хатырка и Западноозерное было. Я думаю, что они тоже сразу сказали «да». Ну, тут другого ответа как бы и не существует.
0: Я тебе немножечко завидую, потому что я был в Марково, Чуванско-Ламутское не застал, в Марково был, но мы ходили туда на барже. Это, конечно, другой вид искусства и удовольствия, потому что с реки смотреть на сопки и тундру — это красиво, но я представляю, как все это великолепно выглядит из иллюминатора вертолета. Я думаю, тем более сейчас такая осенняя тундра, она невероятная.
1: Да, кстати, вот эта вот осенняя тундра — это абсолютно не то же самое, что в Анадыре. Это все-таки уже материковая часть Чукотки.
0: Это здесь... осенний лес.
1: Да, здесь деревья. Ну, точнее,
0: там
1: уже. Там деревья абсолютно всех цветов из теплой палитры, скажем так. Оранжевые, желтые, зеленоватые, какие-то красные. Это великолепно, и это мне очень напомнило мою родину. Я родом из Забайкалья. Там лес немного гуще, вот. Это все-таки лесотундра, но по цветам и по общему ощущению очень похоже.
0: Да, ты иногда ты забываешь, когда ты находишься там, что это Чукотка, потому что когда ты приезжаешь в Марково, тебя угощают местной капустой, картошкой, свеклой, вокруг лес, и такой: а вы меня... точно на Чукотку привезли? Это как будто другое место.
1: Да, у меня такое же ощущение было, потому что, ну, это просто я вылетела из Анадыря, я села в вертолет.

0: рано утром. Хотелось спать, но в какой-то момент я поворачиваю голову, и я понимаю, что подо мной уже что-то похожее на деревья проклевывается. И до Маркова лететь от Анадыря около 2,5 часов. Ну и получается, первый час я просто там залипала в телефоне, пыталась подремать, и все такое, ну, как-то не особо смотрела в окно. А потом, как посмотрела, я не могла оторваться. И у меня, в принципе, есть такая штука у моего организма, у моего мозга. Когда что-то слишком красивое или слишком впечатляющее, я начинаю плакать. То есть вот у меня прям слезы катятся градом, и я реву, как будто у меня что-то случилось, но случилось со мной просто красота эмоции, невероятная. Да. Да, я все эти 3 дня, что летала на вертолете, я ревела.
1: Ну, а от себя хочу добавить, что когда Полина вернулась, она пришла с телефоном и сказала: смотрите, как там красиво, и показывала нам невероятной красоты фотографии. И да, действительно, выглядело все великолепно. Спасибо тебе, кстати, за них.
0: Да, пожалуйста. Вы, друзья, тоже это сможете увидеть, потому что мы к вам даже сразу с 2 репортажами. Вот сейчас мы в эфире рассказываем про все эти прекрасные вещи, и я делюсь своими эмоциями, но также через некоторое время, я думаю, что буквально в течение часа у нас в канале выйдет видеорепортаж, и вы сможете сами на все это посмотреть, сможете полюбоваться на оленей, на лесотундру, сможете посмотреть на собачек прекрасных, конечно же, меня теперь уже каждая собака там знает, я со всеми
1: поиграла. Но мимо них ты пройти точно не можешь.
0: Да, я вот не знаю, чего мне больше хотелось, забрать собаку в Анадырь или остаться среди этих собак.
1: Иногда, вот зная любовь Полины к собакам, я думаю, что она чебурашка. Потому что все мы помним те слова, теперь чебурашка и каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает.
0: Ну да, да, я признаюсь, такое есть. Да вообще в целом животные, не только собаки, олени. Я не смогла, к сожалению, посмотреть на оленей вблизи, потому что на вертолете, да, мы летели низко, но мы облетали стадо, чтобы его не напугать, чтобы олени не разбежались. И, ну, как-то подойти, посмотреть, покормить, пожмакать тоже я, естественно, не смогла. Мне кажется, у оленей стресс будет, но птицы... Вообще, я просто была в шоке. Лебеди, гуси, какие-то неидентифицированные мной птицы. Все это было видно с вертолета. Они летели немного ниже, чем вертолет, и я прям хорошо могла их рассмотреть. Там увидела пару лебедей и их выводок. Вот эти вот серые их микроптички, отпрыски. Видела стадо дикарей, диких оленей, как они мчались так гордо, красиво по сопке. И это было, кстати, недалеко от бригады. И я думаю, что в тот момент все, когда поняли, что это дикари, все немножечко напряглись.
1: Да.
0: Да, да, потому что дикари, они у нас такие...
1: Дикие.
0: Дикие и не очень воспитанные. Они могут припереться к бригаде, сказать: «О, олени домашние, а, пойдемте с нами бегать».
1: Будете дикие.
0: Да, да, и они уводят просто оленей домашних с собой в тундру. Ну, такое.
1: Вы, получается, сразу в Марково, да, полетели?
0: Да, там вообще маршруты у нас были достаточно сложные. Мы прилетели из Анадыря в Марково, выгрузились, с нами летели, ну, это не только избирательная комиссия была и журналисты, с нами летели обычные жители и очень много груза. Если избирательный вертолет летит, то он 100% будет загружен на полную. Мы привезли вот все, что нужно марковчанам, привезли людей, вышли из вертолета, вышли из здания аэропорта, постояли немножечко, подождали, он дозаправился, разгрузился, загрузился, и мы уже полетели в Ламутское и Чванское. И в каждом селе, как, собственно, это все происходит, я же, в принципе, не сильно знала, как происходит досрочное голосование. Оказывается, мы, например, долетели до Ламутского, мы приземлились там, открывается дверь, выгружаются... посылки какие-то, выгружаются мешки, коробки, загружаются члены избирательной комиссии, и мы взлетаем, и все, и мы дальше уже летим просто в бригады. Вот. А потом возвращаемся. Из бригад мы, соответственно, тоже что-нибудь привозим, ну, там, шкуры, оленинку, как без этого, передаем в село и летим дальше, например, в Чуванское. И точно так же выгружаемся, избирательная комиссия к нам приходит, мы все вместе летим. И получается, вот да, за первый день мы посетили несколько бригад в Ламутско-Чуванской тундре и уже вернулись в Марково. И нам очень повезло, мы вернулись в 7 часов вечера, а, насколько я поняла, там магазины до 8 работают. Ну, по крайней мере, мне так сказали, я решила не проверять. Вот сразу же помчалась в магазин. Что сказать?
1: У меня вопрос, как вы находили бригады? Потому что я знаю, это всегда целый квест, потому что у меня знакомая также летала только в Кочуланскую тундру, и они долго не могли найти, потому что кочуют все-таки с места на место, и они говорят, ну, где-то там они.
0: Да, в каждом селе, кроме членов избирательной комиссии, в вертолет садится проводник, и проводник — это вот, ну, непростой человек, он тундру всю знает, он сам ее прошел пешком и не один раз. Он вот, мне кажется, любую фотографию любой сопки ему покажешь, он скажет, где это, прям с точными координатами. Вот. Он, получается, загружается в вертолет. Есть заранее координаты, на которых должна находиться бригада. Мы долетаем до них, и дальше мы начинаем уже высматривать. И было такое, да, что одну бригаду мы не нашли. Но это в целом нормально, потому что, ну, действительно, тундра огромная, бригада небольшая, и люди кочуют. Но на следующий день мы все-таки нашли эту бригаду.
1: И, надеюсь, это было со словами «Ага!»
0: Да-да, примерно так. То есть люди, да, не с первого нашего вылета, но со второго они смогли проголосовать, и мы смогли с ними познакомиться.
1: Но вы потом вернулись в Марково. Ты погуляла или сразу куда-то спать пошла?
0: Я сразу пошла в квартиру, ну или мини-гостиница такая. Это квартира достаточно большая, трешка, и там каждая комната, ну, условно, как отдельный номер, типа хостела. Я там была одна, я просто пришла, умылась, быстренько систематизировала как-то свои эмоции и просто рухнула спать.
1: Ну, я думаю, да, после перелетов и нескольких населенных пунктов и вообще всей этой ситуации... Ну, выматывает, наверное.
0: Да, но спать, я честно скажу, было очень тяжело. В этой квартире было очень тихо. Я не привыкла к такому. Я привыкла, что у меня где-то там рядом муж в компьютер играет, издает какие-то звуки, по мне ходят собаки, где-то они там уфкают, хрюкают, ложатся прямо на меня. А тут спокойствие и тишина. Нет.
1: Нет, спасибо. Нет. Можно тех собак, которые видели, мне в комнату?
0: В общем, выяснилось, что это не мое. Вот. Но в целом комфортно было спать. То есть, если вы любите тишину, темноту, то Марково — это отличное место, чтобы выспаться. Вот. И на следующее утро у нас вылет, ну, в 9-10 утра. Мы буквально вот встаем, умываемся, завтракаем и едем в аэропорт. И второй день, он такой был, скажем, половинчатый. Я не могу сформулировать, я до сих пор... во всех этих эмоциях на самом деле, и мне кажется, я систематизировать их буду в своей голове еще месяца три.
1: Оказалось бы, всего лишь пара дней.
0: Да. Второй день мы полетели в Ваеги, и, ну, собственно, там мы посетили бригаду, а потом мы вернулись в Марково, и я осталась в селе на полдня, и вот как раз избирательная комиссия полетела в Усть-Белую, и там произошла вот эта вот бригада, которая не нашлась сразу. Да, они летали весь день, вернулись поздно, а я в это время по селу ходила и смотрела много всего интересного. Село Марково, вот оно, собственно, для Чукотки очень значимое. И именно здесь вообще казаки-первооткрыватели основали свое первое поселение на Чукотке. Тогда это был Анадырский острог. Он находился недалеко от нынешнего села. И это было, честно говоря, настолько давно, что я не могу до сих пор поверить и осознать. Это было в середине 17 века. Это был 1649 год.
1: Ну, мы точно не помним с тобой это время.
0: Ну, да.
1: Остается верить на слово.
0: Да. Об истории села очень интересно рассказывают в местном музее. Там множество самых-самых разных экспонатов. Там пушечное ядро из того самого острога, например, зубы мамонта, орудие труда народов Чукотки и, внезапно, украшение инков.
1: Ого! Угу. Откуда?
0: Я не знаю, просто...
1: Ну, от инков я понял, да, но как они туда попали?
0: Это из коллекций, личных коллекций ученых, которые там жили и работали, они передавали в фонды музея. Но это максимально было неожиданно увидеть. Вот смотришь, там костюм венский, там рог оленя, немножко поворачиваешь голову, а там такое красивое украшение инков просто висит.
1: Я очень надеюсь, что где-нибудь в Южной Америке тоже в небольшом селе есть музей, где есть чукотские украшения, и это будет невероятно круто, если так.
0: Да. Я уверена, что так и есть. Ну, вообще, музей, он не очень большой, не как у нас наследие Чукотки, но там все очень компактно, хорошо размещено, несколько залов, и все можно посмотреть. Вот, например, в других залах там размещены были предметы одежды. Меня особенно удивил и впечатлил головной убор шамана. Его сделали местные мастерицы, ну, это, можно сказать, воссозданная вещь, но она сшита с соблюдением всех древних правил и обычаев, то есть там небольшие рога нашиты в правильном месте, уши, силуэты людей, предков, помощников шамана. И все эти классные вещи мне рассказала и показала директор музея Валентина Захаровна Делянская. Она вообще невероятный человек, так сильно любит свое дело. Она знает, как интересно подать материал. То есть вот эта вот ее небольшая лекция потрясающе интересная была. Она досконально знает историю каждого экспоната, и не только каждого экспоната. Еще недавно в свет вышла книга «Не всем известной истории села Марково и окрестностей», которую, собственно, Валентина Захаровна написала совместно с ученой Ксенией Гавриловой. Давайте послушаем Валентину Захаровну.
2: Когда я начала работать, тут истории Маркова не было. Ну как, есть она, краеведов было много, да, не собирали, но ничего такого не сохранилось. Потому что времена были другие, там диктофона не было, записи какие-то потерялись, понимаете. И когда начала работать, непонятно было истории села Маркова, ну, всего. Эти военные времена тоже, там она была в секрете. Потом начали раскрывать. Ну, большая такая история. И вот начала я собирать не для книги, а для музея. Потому что я начала работать в музее в 2002 года. Ну, мне принесли там экспонаты, ну, около 300. Мы оттуда приняли 202. Вот так мы создали. Потому что вообще ничего не было. Ни витрин, ничего.
0: А у вас есть какие-то любимые экспонаты?
2: Знаете, экспонаты, они любимые, когда они говорят о чем. Есть такие, которые мы любим рассказывать, люди вот с удовольствием смотрят, им это интересно. Вот такие экспонаты, конечно, есть у нас в музее. И все, что собираем, стараемся все сохранить. Потому что пройдут годы, ну, столетия, она и будет очень нужной. Очень много техники собрали, тоже она как бы стоит. Как бы сейчас она никому не нужна, потому что они знают, это интереса нет. А когда пройдет время, все это будет очень интересно. Поэтому собираем все подряд. То, что скажут, то, что расскажут, то, что найдем, то, что подарят.
1: Это всегда вызывает некий восторг, когда человек в своей профессии, в своей работе находит какие-то уникальные вещи и подход к своей работе, что ты вдохновляешься. И вот здесь мне запомнилась фраза: нет любимых вещей и экспонатов, есть вещи, которые что-то рассказывают. Да. То есть это не просто кусочек чего-то, а это история, через которую человек тебе рассказывает там о селе, о том, что происходило вокруг.
0: Да, мне очень нравится такой подход. И меня впечатлило, с какой любовью, как бережно они хранят экспонаты. То есть, например, там по всему залу выставочному, где стоят челюсти мамонта, там череп, кстати, буйвола из Магаданской области, там много, ну, скажем так, кожи, костей, рогов. Там повсюду стоят небольшие баночки с водой. Я сначала думаю, что это такое, крыша, что ли, подтекает? Но нет, это специально включили в селе отопление, и чтобы не пересыхали экспонаты, они регулярно расставляют емкости с водой. Да, увлажняют, чтобы ничего не рассохло, и чтобы все было вот в правильном виде, и регулярно пополняют эти емкости.
1: Забота.
0: Да, да, забота. И, собственно, про книгу у Маркова и Марковчанах. Очень интересная, она вышла небольшим тиражом, и я вот смогла ее почитать и вообще взять в руки впервые. Я прочитала несколько обрядов, я прочитала несколько историй жителей, и это вообще, честно говоря, впечатляет, потому что это огромная, просто это огромная работа, это все нужно держать в голове. Там рассказаны истории людей, которых сейчас уже с нами нет, и они этими историями с кем-то когда-то делились, и вот сейчас те, с кем они делились, вспоминают эти истории и передают, и все это остается в книге. И вот то, что Валентина Захаровна о книге рассказала, я ее слова перевела в текст, что само вот это вот написание книги, оно недолгое, это было всего несколько зимних месяцев. Ученая Ксения Гаврилова приехала работать на полгода в командировку в Марково. Ну и куда, собственно, идти ученому в Марково? Конечно же, в музей. Изначально планировалось написать просто статью, но она взялась за материал, говорит, готовьте то, что можно писать. Валентина Захаровна подготовила, смотрела, вспоминала истории людей, и вот в итоге они решили в книге рассказать историю села и сельских жителей. Ну и, собственно, вот да, возвращаясь к тому, что я полдня была в Марково, очень мне повезло. Я смотрела местный храм, очень интересно было поговорить с главой этого храма. Очень интересный человек, много историй рассказал. И сам храм, он деревянный, и мне очень нравится это ощущение. Я в целом люблю запах церкви, когда заходишь, и вот эта вот смесь потрясающая ладана, в целом благовоний, свечек и дерева. Я была там, наверное, около получаса, и я просто все это время наслаждалась. Посетили центр образования и интернат. Очень милые дети рассказывали свои истории из жизни. В камеру со мной был коллега с большой камерой, собственно, на которую и сняли видеорепортаж. И постоянно дети подбегали к нему. А что это за камера? А что, она по-настоящему снимает? А это вот прям вот большая камера, нас по телеку покажут. Ну, там как-то улыбались, руками махали в кадр. Очаровательно. А еще с коллегами я пообедала. Да, мы жили далеко друг от друга, ну, в разных зданиях. Я жила одна, а остальные коллеги, ну, скажем так, более скучно. И я один раз с ними пообедала, потому что у меня дома ничего практически не было припасено, и идти туда еще надо было. А тут я думаю, ну, вот сейчас коллеги пообедают.
1: А я присоединюсь.
0: Да, я присоединюсь, ну и как бы, чтобы случайно не потеряться и не отстать от них. И я пообедала. И вот это вот очень важная вещь, которую я очень хочу отметить, потому что в анонсе репортажа в нашем телеграм-канале я написала, кто готовит самый вкусный борщ.
1: А я вот и жду эту информацию.
0: Да, это был такой анонс с завлекалочкой. В общем, самый вкусный в мире борщ готовит глава Совета депутатов Анадырского муниципального округа Сергей Савченко.
1: Вот это неожиданный поворот сейчас.
0: Да, я тоже не ожидала. Вообще, в целом, я не люблю борщ. Я не очень люблю супы. Вот особенно борщ, я его не ем никогда. Но в этот раз, во-первых, он очень вкусно пах. Во-вторых, там еще сметана была местная. И передо мной поставили тарелку, я сразу попросила немного, и мне неловко было отказываться, я думала, ну, попробую. Я попробовала и поняла, что надо было попросить побольше. И
1: как
0: зря...
1: в мультике «Рататуй», когда вот да. Критик такой, ба, вот это да. Ничего себе.
0: Не зря я от него не отказалась, борщ великолепный, он сбалансированный, все, как я люблю. Ну и закусывала, конечно же, местными овощами, попробовала кабачки, огурцы, помидоры марковские, потому что там на каждом углу теплица. Ох, ох.
1: Я вот прекрасно тебя понимаю, хоть это и было лет 14-15 назад, когда я там был, но тоже мы пришли, апарель на землю положили на берег, выходим, а нам уже такие, а? Вот тут вам свекла, вот картошечка, капуста, пробуй. И мы тоже тут же приготовили это все, и ты такой, да, оно, то, что надо. Но, конечно, тебе повезло, что сезон комаров кончился, потому что это отдельный вид искусства, потому что, когда я был, мне казалось, что они могут унести детей в свое гнездо, просто один комар.
0: Почему на Чукотке такие собаки обычно плотненькие? Они набирают вес, чтобы комары не унесли.
1: Именно так.
0: Но там были мошки. Конечно, это такие уже осенние, немного грустные мошки, которые, ну, такой прям опасности не представляют, но немного неприятно. Но все равно их было совсем мало. Так что...
1: Впечатления они не испортили.
0: Да, впечатления они не испортили. Даже не было такого, что ты вдыхаешь глубоко полной грудью, и легкие оказываются заполнены насекомыми. Нет. Вот, мы посетили все, что хотели во второй день, и очень незаметно, честно говоря, он закончился. Опять же, мы легли спать, и на следующий день все, это последний рывок, это мы летим по Усть-Белой, по Усть-Бельской тундре. Тут у меня вообще ожидания были, ну, прям вот, не сказать, что завышенные, но у меня достаточно так высоко стояла планочка, потому что наша коллега из чукотской редакции, Ниночка Пенелькут, она из Усть-Белой, работала в Усть-Бельской бригаде, и она мне столько классных, интересных историй рассказала, что я понимала, там будет очень интересно. Вот, до Усть-Белой, кстати, лететь от Маркова, ну, не супер далеко, конечно, но... Так, ощутимо. Мы долетели с коллегами с избирательной комиссией до Усть-Белой. Как обычно, посадили коллег в вертолет, все выгрузили. Залезли на этот раз уже два проводника в вертолет. Говорят, ну вот с первого раза мы не нашли бригаду, со второго мы ее точно найдем. Нас теперь двое.
1: Будем
0: нас...
1: смотреть в разные стороны, да, и точно, да, увидим.
0: Две головы, четыре глаза, мы все обнаружим. Спойлер, мы все обнаружили. И это было очень быстро. На удивление, четыре, по-моему, точки у нас были для посещения, и мы все облетели буквально там, по-моему, за 3 часа. Это очень быстро. Мы побывали в бригадах, мы побывали на перевал-базах и на метеостанции. Я ни разу не была на метеостанции. Это была... Ее называли между собой «Мухоморная». Я, честно говоря, не очень поняла, почему, потому что, ну, когда я разговаривала с начальником станции, он представился как начальник станции, если не ошибаюсь, Эньмувьем. Вот. Ну, видимо, два названия или одно такое народное. Так... Так странно это было. Вот помнишь «Молоко, домик в деревне»?
1: Да.
0: Там иллюстрация такая. Ну, реально, ну, домик,
1: домик
0: в деревне.
1: Домик в деревне.
0: Да. Вот там было то же самое. Небольшие миленькие домики, деревья. И там я нашла баннер пурги. Просто посреди ничего. Там лежала очень красивая бочкотара, я пошла ее фотографировать, ну, потому что синяя бочкотара на фоне оранжевого леса, это тем более комплементарные цвета, очень хорошие фотографии получились. Я иду, иду, смотрю под ноги и вижу старый баннер пурги. Я не знаю, сколько ему лет, но предполагаю, что очень много. Ну, лет 10-то ему точно есть, он местами выцвел, но опознавательные знаки остались. Так что радио «Пурга», возможно, найдет вас в любой точке Чукотки, друзья.
1: А мы каждый раз в эфире это говорим, вы от нас никуда не денетесь. Даже если в тундру заберетесь, мы и там будем.
0: Да, да, так и есть. И вот это вот напоминание о работе меня так взбодрило. Я думаю, о, сейчас я вернусь домой, сейчас я вернусь на работу. Потому что я первым делом после командировок стараюсь заскочить на работу, сразу поделиться первыми впечатлениями и показать материал, который у меня есть. И с собой я привезла, кстати, огурчики, помидорчики, но их было совсем немного, и с коллегами я, конечно же, не поделилась. Я все в дом, все в дом. Уж извините.
1: 0% осуждения.
0: Да. На подлетах к Анадыре у меня начала ловить связь, и сразу посыпались сообщения, где ты, ты жива, все в порядке, потому что в Марково у меня вообще не было связи, я только одно сообщение смогла отправить, и то оно, мне кажется, шло пешком. Никто до меня не мог дозвониться, потому что там не ловит МТС, я вечно об этом спотыкаюсь, потому что в селах, в которые я езжу, МТС не ловит. Там
1: обычно
0: мегафон.
1: Да.
0: Да. Ну, конечно, у меня тоже был информационный детокс. Хорошо, я хоть книжку скачала, читала ее там перед сном. И сразу, когда появилась связь, даже до того, как у меня появился значок на телефоне, что хоть одна палочка связи, мне сразу приходит звонок от нашей любимой Насти Лаврентьевой.
1: Ты где?
0: Я не знаю, что она хотела спросить, но я сбросила, потому что мне не было ее слышно бы в вертолете. И я ей написала, что вот я еще в полете. Вот, ну, сразу, да, все начали звонить. Полина, все в порядке, ты не потерялась, никто тебя нигде не оставил. Возвращение домой было удивительным. Потому что я за эти 3 дня уже привыкла к Марково, я привыкла к деревьям, и я снова вернулась в Анадырь, вот эта вот прибрежная, скажем так, часть Чукотки ощутилась по-новому. И когда выходишь из вертолета и чувствуешь вот этот вот запах, и чувствуешь, что он совсем другой. Я вот прям столько разных запахов почувствовала. Тундра влажная, тундра сухая, тундра осенняя, тундра морозная. И в Анадыре тундра родная.
1: Тундра родная.
0: Это было потрясающе, это было незабываемо. Я надеюсь, что у меня снова получится слетать в подобную командировку и не один раз. И вот уже совсем скоро у нас в телеграм-канале появится видеорепортаж о том, как это было. Друзья, смотрите, делайте скриншоты, ставьте себе на заставки, пересматривайте. Это очень круто.
1: И если у вас когда-нибудь появится такая возможность, к вам подойдут и скажут, а не хотите слетать, сразу говорите «да», потому что Чукотка наша невероятная, разнообразная. Вот ты летишь в Марково, она одна. Прилетаешь там, домой в Анадырь, она другая. Летишь в Певек, там совсем другой мир. Вот действительно, просто в плане того, что тебя окружает. Поэтому соглашайтесь, путешествуйте и летайте. И тебе тоже хочу этого же пожелать, чтобы спасибо. Ты приходила к нам с репортажами и делилась своими эмоциями.
0: Да, друзья, помните, что Чукотка — край контрастов, и неважно где, вы будете удивлены и найдете что-то новое и потрясающее.
1: А я напомню, что в эфире вместе со мной была Полина Каргина, рассказывала о своей командировке в Марково и в населенные пункты, которые находятся рядом, и в тундре побывала, и попробовала продукты местные, и обязательно вернется она и с новостями к нам, и с репортажами, и я тоже к вам вернусь, но уже завтра. На сегодня я прощаюсь с вами. Мы прощаемся с вами. И говорим вам пока-пока.
3: Репортаж на радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Бурга». И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как находить время? Записывайте каждую минуту, на что именно вы ее тратите. Так вы сразу увидите, сколько времени уходит впустую, и поймете, куда его направить с реальной пользой.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.
2: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.